4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

good.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день Грюнвальдской битвы. 15 июля сошлись с одной стороны рыцари Тевтонского ордена под командованием магистра ордена Ульриха фон Юпенштена и союзные им войска венгерского короля Зигмунда и чешского короля Вацлава и объединенное польско-литовское войско короля Егайлы и князя Витаутуса с другой стороны. Кроме этого, польско-литовскую армию поддерживало 30 тысяч татар и 4 тысячи чешских добровольцев. Крестоносцы, сдержав первую атаку конницы Витаутаса, перешли в контратаку, заодно потеснив и польские войска на правом фланге. Спасли положение смоленские полки из армии Витаутаса. Тогда, кстати, Смоленск был литовским городом. Как свидетельствовал польский летописец 15 века Яна Дунгош, в этом сражении витязи из смоленской земли, построенные тремя отдельными полками, стойко бились врагами, одержали верх над всеми мужами и рыцарями, с какими сходились в рукопашную, пока не соединились с отрядами поляков. Поляки смогли перестроиться и перейти в контрнаступление, а Витаутас нанес страшный фланговый удар по отрядам рыцарей. Картина боя кардинально изменилась. Крестоносцы сначала были вынуждены отступить, а после и вовсе бросились в паническое бегство. Поражение крестоносцев положило начало закату Тевтонского ордена, который в 1466 году и прекратил свое самостоятельное существование. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Best Radio.

0: Моторадио. Санкт-Петербург.
1: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. «Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех».
2: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте. Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история.
5: Как это верно, Ватс?
6: Экстремальный автомобильный спорт.
7: Практики бездорожья.
8: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
9: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.
10: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Мотосалон Rebel Road, которым ты рулишь, работает относительно недавно и расположен в северной части города, в районе Судлинского проспекта, и вот туда вот, где новостройки. Если ехать, пытаться проехать по Судлинскому, туда, в сторону вот Николамяги,
2: Дорога на Каменку.
1: Дорога на Каменку, вот да, вот эти вот новые микрорайоны. И в прошлый раз я спрашивал тебя, как вас угораздило там, несмотря на то, что, казалось бы, там не должно, наверное, быть много мотоциклистов и так далее. Но, как прояснилось, выяснилось, как раз совсем наоборот. Там покупают жилье люди, у которых есть еще деньги на мотоциклы. Я правильно понимаю, да?
2: На самом деле, да. Большая часть того квартала, там жилье среднее и выше среднего. Естественно, обычно люди с достатком, с таким имеют возможность купить мотоцикл. И мы такие, так, покупаешь квартиру, так, у нас так, из-за того, что новый квартал, всякие пробки, сложно заехать. Тебе нужен мотоцикл у нас, чтобы быстрее передвигаться по своему кварталу к себе домой.
1: А, и люди не могут возражать, приобретают вот эти вот большие и, да, разного, наверное, размера мотоциклы, да?
2: Да. Мы все, кроме маленьких. Маленьких мы не любим.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Классика. Your lifestyle.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10:00 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Слушайте, вот у вас есть пункт такой, услуга, консервация и преображение. Вот что это за звери такие?
2: Да, кстати, у нас до этого было зимнее хранение, вот именно где по адресу Тамбовская 11, где салон у нас находится, но мы же строим еще сейчас большую, огромную ремзону, зону хранения, там планируется у нас чиллаут, назовем это так. Вот, и у нас вообще ремзона будет переноситься туда, там прям огромный ангар наш на охраняемой территории с видеокамерами, с охраной, Росгвардия, не Росгвардия, все по-взрослому. И мы туда же и переносим зимнее хранение наше. То есть там порядка 60, по-моему, мы считали, да, мотоциклов, или даже больше у нас влезет. Вот, и мы нашим клиентам уже сейчас рассказываем, что, ребята, во-первых, те, кто у нас покупаются, да, мы им рассказываем, что есть вот такая опция, и это сразу исключает кучу проблем. У тебя мотик под охраной в отапливаемом помещении, плюс мы сами же можем его подготовить, законсервировать, подготовить к сезону. То есть вот сейчас уже можно думать в эту сторону. Понятное дело, сезон быстро пролетит, но потом это как раз головная боль найти, где встать. Вставайте к нам.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко, мотоклуба «Дом», титульный спонсор «Третий парк», категория 6+.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Моторадио. Real rock music.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 303 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 6 ДТП, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Соблюдай дистанцию. Моторадио представляет.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
6: Мастерская Басмача.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
9: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
8: У тебя на столе, вот между нами прямо, мы сидим друг напротив друга, а между нами лежит непонятное устройство. Ну как, оно, конечно, понятное. Это блок, модуль, я не знаю, как правильно сказать, впускного коллектора. То бишь такая штука, в которой открывается вот эта кругленькая, ты меня поправишь, как это называется, и когда мотоциклист поворачивает ручку газа, вот эта штучка синхронно тоже, соответственно, перемещается. Приоткрывается, призакрывается и прочее. Поговорим немножко об очередной истории очередного мотоцикла, попавшего в твою мастерскую. Ну, а потом вернемся к этому устройству, которое лежит здесь не просто так, а по причине поврежденности и очевидного прямо такого отсутствия целого куска своей конструкции. Итак, история одного мотоцикла.
9: Ну, наверное, надо конкретизировать, что за штука-дрюка лежит между нами. Между нами, между дорогим Александром и мной.
8: Тоже дорогим.
9: Ну, не против. Как бы лежит электронный дроссель, как бы от мотоцикла, оснащенного двигателем Milwaukee 8, что-то 20-го, что ли, года выпуска, у которого случилась неприятность. То есть было бы это телевидение, было бы видно, что куска не хватает, отколот кусок, а как бы мы расскажем в красках. Здесь не хватает одного уха с резьбой и отколот кусок корпуса, который к этому уху примыкает. То есть получается фланец крепления воздушного фильтра, он состоит из трех ушей резьбовых, в которые вкручиваются три винтика, а осталось два. Вот. И, наверное, нужно рассказать предысторию загадочного появления этого электронного дросселя у меня на столе. Ну, как бы все по порядку. Значит, писал мне один человек, что он хочет ко мне приехать на настройку на диностенде, что он ждет, значит, какой-то воздушный фильтр там получше. Вот. И, соответственно, как он его получит, прикрутит, он, значит, приедет. Вчера или позавчера, соответственно, он мне написал, что, типа, фильтр приехал, он, значит, они его прикрутили, и он там, типа, сегодня приедет. Сижу я себе в офисе, никого не трогаю, и слышу, значит, что подъезжает мотоцикл на повышенных оборотах. То есть у него мотор работает все время что-то там на 3000 оборотов, а холостой ход должен быть 850 оборотов, ну или 1000, допустим. Вот, а здесь 3000. И он как бы на этом явно остановился, ну как бы движение прекратилось, обороты все так же не падают, и, значит, он заглушен был. Ну, как бы спускаюсь, смотрю, значит, серый мотоцикл, бородатый дяденька. Ну, мотоцикл похож на такой, который недавно красили и приводили в порядок после каких-то историй. Вот, то есть краска свежая, еще не просел грунт, то есть она кругленькая, выглядит хорошо, глянется замечательно, и мотоцикл выглядит относительно свежим. Ну, как бы человек его закатил в мастерскую, я говорю, давай заведем, послушаем, как он работает, завожу, и, значит, он на месте молотит, как будто у него ручка газа там на четверть или на треть приоткрыта, а газ никто не трогает. Я говорю, а что же это такое-то у вас? Он говорит, так это нормально, типа, это же, типа, у него стоит неправильный фильтр, и вот с неправильным фильтром он неправильно работает. Типа, я говорю, чувак, говорю, неправильный фильтр – это то, что стоит ближе к атмосфере после дросселя, а дроссель-то, ну, как бы он должен регулировать холостые обороты, говорю, и это никаким образом не влияет, то есть он должен работать нормально. Это, я говорю, он так всю дорогу ко мне так и работал у тебя на таких оборотах? Ну да. Да нет, говорит, это нормально, это типа фильтр поставили, надо прошить, типа его настроить, и все будет хорошо. Я говорю, ну не надо меня учить, что все изменится, если оно не изменится. Я говорю, давай-ка расскажите мне как бы историю этого мотоцикла. Он говорит, ну вот поставили фильтр, вот стали высокие обороты. Я говорю, ну, значит, поставили и что-то сломали. Он говорит, да нет, там типа...
8: Не должно.
9: Не должно, да. А приехал с каким-то человеком, который выглядел довольно эпатажно в футболке Harley Davidson, но приехал на каком-то довольно измученном японском эндуро-мотоцикле. Вот, типа, вот, я так понял, он и ставил, то есть... Вот, я говорю, ну, парни, тут какая-то у вас несрастуха, давайте-ка мы посмотрим, в чем там дело, вот, и, значит, если что, починим. Они говорят, ну, пока я ходил наверх, там, пропуска оформлять и прочее, а, мы его, типа, заберем и пригоним вечером, типа, все будет хорошо. Но смотрю я на них и удивляюсь, я говорю, ну, вот смотрите, парни, вы прикрутили фильтр, и у вас что-то пошло не так, но вы не нашли, что пошло не так, и приехали так, заявляя, что у вас все в порядке. Это говорит о том, что вы как бы не совсем в материале тех работ, которыми пытаетесь заниматься. Вот вы от меня уедете, приедете опять. Хорошо, вы что-то починили, а что-то опять пропустите, и будет нехорошо. Я говорю, ну и зачем, говорю, мне такая как бы история-то? То есть, если я беру мотоцикл на стенд, я планирую как бы определенным образом время, подготовку, работу там и прочее. А здесь получится, что мотоцикл приехал, что-то опять отвалилось, мне надо его опять снимать, чинить. Я говорю, может, не надо так делать? Может, оставить эту работу для тех, кто ее делал там несколько сот раз и как бы у кого получается, может так поступить? Ну, да, наверное, говорит, так и сделаем, типа, сделайте сами. А как бы разговор там, типа, а сколько стоит то, а сколько стоит это? Обычно такой разговор меня всегда начинает напрягать в силу того, что люди, которые с излишней щепетильностью относятся к ценообразованию, обычно не являются моими любимыми клиентами, скажем так. И при том, что как бы, ну, фоном этого всего пришло то, что люди меняли воздушный фильтр, и как бы мотоцикл работает, ну, из рук вон плохо. Они говорят, что типа это нормально, и так все должно быть. То есть это еще один, скажем, индикатор, еще одно явление, которое надо держать в поле зрения, что, значит, они говорят то, что они хотят услышать, а не то, что на самом деле происходит. Я говорю, а масло там когда меняли? Ну, говорит, мы вот там на масле на этом проехали там пару тысяч километров, оно типа хорошее, мы вынули, посмотрели, решили не менять его до стенда. Я говорю, ну, а как вы определили, насколько масло хорошее? Ну, капнули на бумажку, посмотрели. Я говорю, ну, то есть вот вы вот в этой капле как бы разглядели, что продукты износа, они строго соответствуют размеру 5 микрон, но не больше. И как бы там присутствуют только цветные металлы, а стали нету, да, вот, ну, как бы по этой капельке масла. Как так вы определили? Они говорят, ну, типа, ну, оно же нормально выглядит, масло чистое. Я говорю, ну, а определили-то как, что оно нормально, не изношенное? Ну, как бы, это невозможно определить. Я говорю, вы его сдали на анализ или нет? Нет, говорит, вот накапали. Я говорю, ну тогда там надо масло поменять, потому что на диностенде мотоциклу достается хорошенько. Соответственно, масло должно быть гарантированно замечательное, свежее, чтобы никаких при вот этих вот избыточных нагрузках не произошло казусов.
8: Слушай, а действительно вот это капание масла на бумажку, это какой-то есть метод такой? Наверное, неспроста же они так.
9: Цвету. Так а что ты увидишь? У тебя разный набор моющих присадок в масле у разных производителей. Масло разного цвета на разной базовой, на разном базовом масле.
8: Ну, грубый тест. Если черное все, наверное, значит, у них что-то нехорошо. А если такое прозрачное?
9: Почему от черного нехорошо?
8: Не знаю.
9: Но масло же имеет присадки моющие. То есть, если оно моет мотор, и грязь из мотора приходит в масло, так и ладно. Другой вопрос, насколько это критично. То есть, что оно черное или не черное. Допустим, у половины двигателей масло становится черным на первый третий срок использования. Это о чем говорит? Это ни о чем не говорит. То есть, как бы, ну, это бессмысленно пытаться определить таким образом. Вот. Я вижу, что чуваки несут ерунду. Ну, то есть, как бы, они определенно говорят какие-то благоглупости, не, скажем так, с умным видом, да, там, с уверенным. А это всегда, ну, как бы, некоторым образом напрягает. Ну, вот. Я говорю, ладно, давайте там, типа, масло поменяем. Вот. Они говорят, а у нас есть масло, мы там купили специально, вот, типа, и фильтр. Сейчас мы попросим жену привезти там это масло, сходим ее встретим к проходной заводу и придем. Хорошо, давайте так. Но пока, значит, люди ушли встречать жену с маслом.
8: Звучит хорошо, кстати, жена с маслом.
9: Ну, жена с маслом, да. Аннушка разбила масло, разлила масло. Вот, но как бы, значит, накатили мотоцикл на подъемник. Ну, на подъемнике все всегда видно лучше. Я уже рассказывал, да, что когда у вас, допустим, силовой агрегат и все остальное важное, оно на уровне глаз, и не надо, как бы, буквы «Ю» сгибаться, то, в принципе, как бы, это хорошо. Подняли на подъемник, открутили воздушный фильтр, сам элемент, и видим, что на впускном коллекторе отломано ухо. То есть там здоровенная трещина.
8: То есть, грубо говоря, прямо дыра туда получается, да?
9: Нет, ну, как бы он на болтике держится, но щель есть. То есть, как бы получается, что, грубо говоря, там отломали кусок коллектора, но он не отпал, потому что он на бинтике, который его отломал, да, там оттянул. Вот, посветили фонариком в щель стыка. Стык, значит, соответственно, из стыка светится прокладка, которой быть не должно, потому что стык должен плотно прилипать, как бы, к соседней детали. Ну, короче говоря, вот она, как бы, картина маслом.
8: То есть это и есть причина. Попадает воздух, подсасывает, и обороты огромные, правильно?
9: А причина того, что тот, кто ставил, он не прочитал инструкцию. А в инструкции написано, когда вы ставите воздушный фильтр, снимите дополнительный кронштейн, который стоит при штатном фильтре, и утилизируйте его, потому что он будет мешать. Ну, то есть, вот, а он мешает. То есть они не открутили этот кронштейн, через него стали затягивать, и взаимное расположение деталей оказалось неправильным.
8: То есть, погоди, значит, они купили фильтр, который ставится особым образом, то есть убирается старый кронштейн и ставится как-то по-другому, правильно?
9: Фильтр сам сделан металлический, он, корпус его является кронштейном, по сути. Вот. Соответственно, как бы, старый кронштейн надо удалить, как бы, ну, и это написано в инструкции. Человек, который взялся за это дело, значит, он что, как бы, инструкцию он читать не стал, или не смог, или не знает английского языка, или что-то еще, или марсиане захватили, не знаю. Короче говоря, он взял и прикрутил этот фильтр, как было. При том, что старался его подтягивать, сломал корпус. Причем сломал корпус не у фильтра, а у дросселя.
8: А можно предполагать, что человек не услышал щелчка, и это нельзя было не увидеть? Можно было собрать и, то есть, сломать нечаянно и не заметить? Можно?
9: Там, как бы, вопрос в том, что когда ты неправильно собрал, там щель будет, которая не будет уходить. И, соответственно, человек старался эту щель извести, то есть, чтобы состыковались детали, и затягивал болтики. Болтики с крупной резьбой, ушки слабенькие, как бы, болтик не оборвался, оборвалось ушко. Все, как бы, вопросов нет. То есть, тот, кто делал, как бы, взялся за работу, которой, как бы, он не знал, и, как бы, ума вовремя обратить внимание на то, что не собирается, не хватило. было. Вот все просто. То есть, как бы, взялся за то, за что не надо было браться. Вот, соответственно, сломали. Ну, как бы, пока чуваков нету, ну, вот есть очевидная проблема, значит, ну, дай посмотрим на мотоцикл более внимательно с фонариком, пока он поднят и светло. Начали смотреть, видим, что весь крепеж на моторе, весь... Ну, он покрыт цинком, да, цинкованные болты. Цинк весь в белом меху, и как бы местами он полностью исчез, и торчит ржавая сталь. То есть, грубо говоря, цинковое покрытие местами сошло и открыло ржавую сталь. Это как бы бывает, когда прибывает техника в кислотной среде, ну, или в соленой, там, условно говоря, в какой-то, в нехорошей, неподходящей среде.
8: То есть, когда мотоциклы на открытой палубе теплохода, который 3 недели плывет через Атлантику.
9: Либо когда мотоцикл утонул, допустим, где-то притоплен в соленой воде, либо стоял долго в порту, либо какая-то еще история. Причем, на что я обратил внимание, что там очень много деталей, реально проржавевших из-под хрома, лезет как бы ржавчина. Из-под цинка цинк сошел. То есть, ну вот, не только в болтах.
8: Но это никак не обеляет то, что перетянули здесь вот этот вот болтик.
9: Безусловно. Значит, и как бы вот у меня есть как бы... Загорелся в голове красный маркер, там красный свет, который говорит, а может и не надо этот мотоцикл крутить на диностенде, потому что если он утопленный, то как бы может произойти все что угодно, и мы не знаем внутреннего состояния двигателя, и он может поломаться. Да, так. Соответственно, это те слова, которые надо донести хозяину мотоцикла. Почему? Потому что он думает одно, а возможно, что ему думается с излишней оптимистичностью, да, там, или он эту ситуацию видит излишне оптимистичной. Вот. И надо понять, что как бы, ну, предвосхитить ситуацию, если вдруг действительно что-то сломается и произойдет, то как из этой ситуации выходить? Да? То есть, как бы, жду человека, соответственно, является человек, ну, с этим же помощником со своим, который прикручивал этот фильтр.
8: А жена является с маслом с ними?
9: Ну, они ее где-то уже встретили, пришли они с маслом. Без жены, но с маслом. Вот, соответственно, как бы я говорю, вот смотрите, как бы с чего мы будем начинать, с плохих новостей или с плохих новостей? Вот, он говорит, как так? Я говорю, ну вот смотрите, подходим сюда, вот мы воздушный фильтр сняли, что мы видим? Мы видим отломанное ухо, то есть кто, значит, ставил воздушный фильтр, перетянул болты крепления, отломал ухо. Я говорю, сломан дроссель. Дроссель надо менять. То есть дроссель электронный. Как бы разобрать его и заварить не получится. И как бы этим, я не знаю, кто бы занялся. Вот. То есть, ну, деталь требует замены. Плюс еще надо соседнюю деталь открутить, посмотреть на тему, как бы не повредилась ли она тоже. Я говорю, дроссель есть, если что, там стоит таких-то денег. Вот. Ну, как бы с этим понятно. Я говорю, ну, а теперь вопрос номер 2. Я говорю, мотоцикл из Беларуси? Да, это мотоцикл из Беларуси. Его, говорю, чинили белорусы, да. Я говорю, почему он весь окисленный, как будто он утопленный? Нет, типа, я покупал его с почти нулевым пробегом, и там, типа, он просто долго стоял. Я говорю, не очевидно. То есть, как бы, то, что лично я вижу, и то, что, скажем, базируется на моем опыте, мне говорит о том, что, как бы, с этим мотоциклом могут быть проблемы. То есть, если я его нагружаю на династ стенде, как бы, а он, допустим, утопленный, может случиться все, что угодно. Как бы,
8: я... Погоди, но ты боишься, что мотор стуканет, и ты попадешь на большой ремонт. Правильно я понимаю?
9: А я-то с чего попаду? Как бы, это не я попадаю, это хозяин попадает.
8: Но он же на твоем стенде сломался.
9: Ну, а зачем мне это надо? То есть, то, что заведомо, как бы, может быть, неисправно, то есть, ну, какие ко мне претензии-то?
8: То есть, у тебя подозрения прям вот как раз, чтобы этой ситуации не было?
9: Да, я говорю, вот смотри, я готов, говорю, взаимодействовать с тобой следующим образом. Если ты хочешь, чтобы я его крутил на стенде, настраивал, ты мне пишешь, значит, бумагу, что ты не имеешь ко мне претензий в случае повреждения двигателя. Ну, как бы, я говорю, потому что это возможно. То есть то, что я вижу, мне говорит о том, что такой риск есть.
8: А почему? Вот объясни в двух словах, в чем заключается риск? Что там может быть такое надломанное, что ты вот боишься?
9: Ну, во-первых, когда он долго стоял, значит, ржавеют цилиндры, где кольца как бы упирались, и возникает ступенька, которая все время их долбит, ну, как бы шевелит в канавках поршней. Дальше, значит, я уже рассказывал неоднократно, что при как бы стоянии с водой Харлеевский мотор губит коленчатый вал, который начинает стучать, и там может с ним всякое произойти. Я видел много утопленных мотоциклов, и как бы, ну, оптимизма никакого излишнего не имею. То есть это
8: риск обоснованный.
9: Риск обоснованный — это мина замедленного действия, которая может, как бы условно говоря, там, типа, я вот покатал мотоцикл, и он застучал в конце, да, там, вопрос, кто виноват? Слава, который гонял мотик, ну, как бы, на что, на все, что он может ехать, либо состояние мотоцикла, которое было прединфарктное, да, то есть, допустим, то есть, прединфарктный же человек, он, и мотоцикл, да, он функционирует, пока не наступило время Че, да, там.
8: Давай тогда задекларируем тезис, что утопленные мотоциклы вообще лучше не покупать ни в каком, ни при каких обстоятельствах.
9: Абсолютно верно, я об этом говорил миллион раз и скажу еще миллион первый раз. Утопленные мотоциклы — это мина замедленного действия. Не стоит ее покупать, если только вы не механик и не купили его за пол-литра водки. Но как бы суть в том, что он говорит, а вот типа, насколько велики риски сломать. Я говорю, я не могу тебе их оценить, потому что как бы, ну, я вижу маркеры, которые показывают негативную ситуацию, я должен ее до тебя донести, а выбор, говорю, за тобой. Если ты готов в таком ключе работать, значит, будем. Если не готов, значит, можешь забрать мотоцикл. Или как бы мы тебе его починим, чтобы поставили нормальные дроссели, ты на нем уедешь. А говорит, а на нормальном дросселе я без программирования уеду? Я говорю, конечно, уедешь, как бы будешь ездить, ну, как бы никакого, ну, вот этой вот фигни с повышенными оборотами и прочим у тебя не будет. Все будет работать вполне себе как бы корректно. Но он посмотрел на меня и говорит, тогда его не катаем на стенде. То есть починить, почините, а как бы на стенд не хочу рисков, как бы меня устраивает все, как бы я буду кататься так. Я говорю, ну и замечательно. Вот, то есть у меня внутреннее чувство, что мне не стоит, ну или стоит с опасением работать с этим мотоциклом, оно должным образом сработало, я донес ситуацию. Может быть, я, конечно, нагнал немножко лишней жути, но, то есть, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Это еще как бы деды наши говорили, поговорка такая была. И, соответственно, человек сказал, спасибо большое, что, говорит, ты мне дал полную картину, чтобы как бы произошло как бы все в соответствии с моим выбором, а не с тем, как получилось. Вот. Это вот и было моей задачей рассказать вот такой вот случай, который вот был сегодня реально в мастерской и который вот развился, на мой взгляд, вполне себе позитивно и не привел к каким-то, скажем, там огорчительным результатом.
8: Ну, Слава, еще раз тогда напомню всем слушателям, что нужно, конечно, обращать внимание на ребят, которые залезают внутрь твоего мотоцикла, ну и как-то, ну, я не знаю, верить, что они правильные механики, или, если есть сомнения, то как-то, ну, вот это учитывать, по крайней мере.
9: Ну, то что тут сказать, Александр, ты абсолютно прав, как всегда, я даже с тобой спорить не буду. Лучше всего обращаться к тем, кто занимается профильно именно этой техникой и имеет какой-то многолетний опыт, это позволит защитить от неприятных сюрпризов.
8: Ну, желаем всем нам герметичных впускных коллекторов и удачи, и до новых встреч.
9: Всего хорошего, услышимся снова.
6: Мастерская Басмача.
5: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
7: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Мотор.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день Грюнвальдской битвы. 15 июля сошлись с одной стороны рыцари Тевтонского ордена под командованием магистра ордена Ульриха фон Юпенштена и союзные им войска венгерского короля Зигмунда и чешского короля Вацлава и объединенное польско-литовское войско короля Егайлы и князя Витаутуса с другой стороны. Кроме этого, польско-литовскую армию поддерживало 30 тысяч татар и 4 тысячи чешских добровольцев. Крестоносцы, сдержав первую атаку конницы Витаутуса, перешли в контратаку, заодно потеснив и польские войска на правом фланге. Спасли положение смоленские полки из армии Витаутуса. Тогда, кстати, Смоленск был литовским городом. Как свидетельствовал польский летописец 15 века Яна Дугош, в этом сражении витязи из смоленской земли, построенные тремя отдельными полками, стойко бились с врагами, одержали верх над всеми мужами и рыцарями, с какими сходились в рукопашную, пока не соединились с отрядами поляков. Поляки смогли перестроиться и перейти в контрнаступление, а Витаутус нанес страшный фланговый удар по отрядам рыцарей. Картина боя кардинально изменилась. Крестоносцы сначала были вынуждены отступить, а после и вовсе бросились в паническое бегство. Поражение крестоносцев положило начало закату Тевтонского ордена, который в 1466 году и прекратил свое самостоятельное существование. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Radio for bikers, from bikers, Motor Radio.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х.

0: Знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Восемьсот километров проехать на Тулице – это все-таки больше испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Поближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капкаев.
13: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это.
15: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
14: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
15: а дальше не
16: катается. Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Здравия желаю, свободные люди, романтики дорог и верные слушатели Моторадио. В эфире программа «Попутный ветер морской столицы» и у микрофона, как всегда, президент военно-морского мотоклуба «Фурдуинт МС» Джун. Мы вещаем из Санкт-Петербурга, города, который заложен на воде и пропитан солеными балтийскими ветрами. Наш мотоклуб объединяет тех, у кого в жилах течет не просто кровь, а смесь бензина и морской воды. Мы знаем толк и в дальних походах, и в морских традициях. Сегодня я хочу поднять тему, которая заставляет сердце биться чаще. Скажите, кто из нас в детстве не зачитывался книгами о Магеллане, Колумбе, Васко да Гаме или Крузенштерне? Эпоха великих географических открытий. Время, когда люди шли в полную неизвестность на деревянных судах, ведомые лишь компасом, звездами и безумной отвагой. Казалось бы, та эпоха безвозвратно ушла. Земля оцифрована, везде есть спутниковая связь, отели все включено и асфальтированные дороги. Романтика первооткрывателей стерта цивилизацией. Но я утверждаю, это не так. Стать настоящим первопроходцем 15-17 веков можно и сегодня. Для этого не нужен парусный фрегат, достаточно иметь верного двухколесного коня, волю к приключениям и правильный внутренний настрой. Как почувствовать себя средневековым мореплавателем на современном мотоцикле? Все дело в психологии и восприятии пути. Ну, во-первых, отключите навигатор. Да-да, хотя бы на пару дней. Великие капитаны ориентировались по солнцу, звездам и бумажным картам, которые часто были неточными. Купите старый добрый бумажный атлас автомобильных дорог. Наметьте конечную точку побережья моря и прокладывайте маршрут по указателям, спрашивая дорогу у местных жителей. Вы удивитесь, как изменится ваше восприятие пространства. Мир снова станет огромным, загадочным и полным неожиданностей. Каждый поворот превратится в интригу. А что там за горизонтом? Неизведанная земля или тупик? Да, навигаторы нас сейчас избаловали, потому что они предсказывают нам маршрут, крутость предстоящего поворота или наличие светофора после подъема. Но ради эксперимента стоит попробовать. Во-вторых, стихия. Мотоциклист, как и моряк на палубе каравеллы, абсолютно беззащитен перед природой. Мы не сидим в консервной банке автомобиля с климат-контролем. Если идет тропический ливень, мы мокнем. Если дует ледяной штормовой ветер, он гнет нас к земле. Если палит солнце, мы сгораем. Это прямая конфронтация со стихией, очищает мозги и возвращает первобытное ощущение жизни. Ваша экипировка – это ваши паруса и штормовка. Ваш мотоцикл – это киль и корма вашего судна. Вы физически ощущаете рельеф планеты и капризы погоды, точно так же, как Магеллан ощущал волны Атлантики. В-третьих, автономность и изоляция. Мореплаватели уходили в море, рассчитывая только на свои силы, запасы и мастерство кока. Устройте себе дикий поход. Никаких гостиниц и придорожных мотелей с мягкими кроватями. Только палатка, спальник, костер на берегу, подрев прибоя и тушенка, разогретая на газовой горелке или углях. Когда ты засыпаешь под грохот волн, зная, что в радиусе 30 километров нет ни одной живой души, ты один на один с океаном своей истории. Сегодня мы исключаем банальные маршруты, забудьте про Черное море. Это не эпоха открытий, это курортный променад с сахарной ватой и набережными. Мы ищем настоящие суровые, пахнущие солью и подвигом рубежи. Наша цель – три непохожих друг на друга моря России, куда можно и нужно доехать на мотоцикле. И самое главное, наш бюджет жестко ограничен. На всю поездку у нас есть всего 100 тысяч рублей и ни копейки больше. В эту сумму должно войти все – топливо, еда, непредвиденный ремонт и лагерный быт. Погнали по первому курсу. Направление первое. Белое море, русский север. Наш ориентир – старинный город Онега или Беломорск. От Санкт-Петербурга до Онеги чуть больше 800 километров через Карелию и Архангельскую область. Это идеальный маршрут для погружения в историю. Вы пойдете путями новгородских ушкуйников и поморов, которые на своих деревянных кочах осваивали эти ледяные воды задолго до Колумба. Дорога проведет вас мимо бескрайних карельских лесов, зеркальных озер и старинных деревянных храмов, выстоявших столетия. Настоящее испытание начнется на грунтовках и на грейдерах. Пыль, камни, вибрация – вот вам аналог качки и встречного шторма. Когда вы выйдете на берег, Белого моря вы поразитесь его суровой магнетической красоте. Гранитные валуны, покрытые мхом, стовековые приливы и отливы, обнажающие морское дно на сотни метров, и соленый пронзительный воздух. Здесь, на Белом море, дух великих открытий осязаем. Поморы были великими навигаторами, именно они научили русских людей ходить по льдам. Встаньте лагерем на мысе Пурнаволок или в районе Варзагора, где деревянная церковь стоит прямо на высоком берегу над морем. Вечером, когда солнце почти не заходит за горизонт, ведь это край белых ночей, заварите крепкий чай с брусникой, посмотрите на свинцовую воду и почувствуйте себя полярным исследователем. По бюджету на Белое море мы укладываемся с запасом. Бензин на круг выйдет около 15-18 тысяч рублей. На еду с костра уйдет еще где-то десятка на неделю. Остальные деньги останутся неприкосновенным запасом на случай, если карельские грейдеры потребуют ремонта подвески или замены пробитого колеса. Поворачиваем штурвал на юг. Направление второе. Каспийское море, Дагестан, древний Дербент. Каспий – это море-озеро, величайший замкнутый водоем планеты. В древности его называли Хвалынским морем. Сюда уходили в походы казаки Степана Разина. Здесь пролегали торговые пути из варяг в персы. Это был настоящий восточный рубеж открытий, где сталкивались цивилизации. Маршрут из Питера составит около 2500 километров в одну сторону. Это серьезный дальнобой, проверка вашей выносливости и надежности узлов мотоцикла. Вы пройдете через всю европейскую часть России, увидите, как бескрайние леса сменяются ковыльными степями Калмыкии, где пахнет полынью и горячим ветром, а затем упретесь в суровые кавказские предгорья. Дербент – один из старейших живых городов мира. Огромная цитадель Нарын-Кала, старые кварталы Магалы. Каспийское море здесь теплое, но с характером. Берег местами песчаный, местами ракушечный. Чтобы прочувствовать дух первопроходцев, уезжайте из самого города чуть южнее, к знаменитому икроноплану Лунь, каспийскому монстру, который замер на диком песчаном пляже, словно выброшенный на берег левиафан из другого времени. Ставьте палатку прямо на песке. Каспийский прибой тяжелый, ритмичный. Вода здесь менее соленая, чем в океане, но здешние ветра способны сорвать палатку, если плохо ее закрепить. Ночью, глядя на огни кораблей на рейде и на южные звезды, которые кажутся огромными, как алмазы, вы почувствуете себя купцом-путешественником, вроде Афанасия Никитина, который шел за три моря в поисках неведомой Индии. Бюджет на Каспий потребует строгой дисциплины, расстояние приличное, 5000 километров в обе стороны. На топливо уйдет порядка 35-40 тысяч рублей. На питание в колоритных дагестанских столовых и закупку продуктов для лагеря, ну, заложим двадцатку. В Дагестане невероятно гостеприимные люди. Вас не раз позовут на чай или обед совершенно бесплатно, но злоупотреблять этим нельзя. Оставшиеся 40 тысяч – это ваш стратегический резерв на мелкий ремонт, масло и пару ночевок в гостевых домах, если настигнет совсем лютая непогода. Мы четко вписываемся в наши 100 тысяч рублей бюджета. И, наконец, направление третье. Балтийское море, Калининградская область, через паромную переправу. Вы спросите: Жум, как же так? Ведь Калининград – это анклав, туда сейчас сложно проехать на мотоцикле, суши из-за визовых ограничений. В этом и кроется главный секрет истинного мореплавателя. Мы воспользуемся настоящим морским путем. Мы погрузим наших стальных коней на борт огромного грузопассажирского парома в порту Услуга под Питером и отправимся в Балтийск по воде. Сам паромный переход – это чистый восторг и стопроцентное погружение в морскую романтику. Полтора суток в открытом море. Мотоциклисты закрепляют свои байки в трюме специальными ремнями-талями, точь-в-точь, как средневековые матросы крепили пушки перед штормом. Вы будете стоять на палубе, смотреть, как уходит в туман родной берег, пить горячий кофе из термоса и слушать крик балтийских бакланов. Никакой связи, никакого интернета посреди Балтики. Полная автономия и созерцание. Паром приходит в Балтийск, бывший Пилау, в самую западную точку России. Отсюда начинается ваше сухопутное исследование Калининградской земли. Это край тевтонских замков, старинных немецких кирх, брусчатых дорог и фортов. Отправляйтесь на Балтийскую или Куршскую косу. Здесь море суровое, холодное, выбрасывающее на берег куски янтаря после каждого шторма. Помните, именно эти берега видели рассвет Ганзейского союза, походы викингов и экспедиции первых балтийских гидрографов. Разбейте лагерь в разрешенных местах, на побережье, среди вековых сосен, которые гнутся под ударами западного ветра. Готовьте ужин на горелке под шум прибоя. Ищите янтарь в полосе прибоя. Вы на самом краю обитаемого мира, на форпосте, который веками охранял морские тайны. Считаем бюджет. Билет на паром для пассажира и провоз мотоцикла в одну сторону обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей, в зависимости от класса размещения. Итого на паром туда и обратно уйдет около 45-50 тысяч рублей. Это половина бюджета. Но прелесть Калининградской области в том, что расстояние там крошечное. Бензина внутри региона вы потратите от силы 5000. На еду, лагерное снаряжение и посещение старых фортов останется около 45 тысяч рублей. Выйдет потрясающее комбинированное морское и сухопутное приключение, которое вы не забудете никогда. Братья и сестры по дорожному духу. Великие географические открытия не закончились, они просто переместились внутрь нас. Чтобы открыть новую землю, не нужно снаряжать экспедицию королей, нужно просто выйти из зоны комфорта, оседлать мотоцикл, выбрать курс к морю и довериться дороге. Белое море проверит вас на стойкость духа, Каспийское море подарит жаркое дыхание Азии и бесконечные горизонты, Балтика встретит туманами, паромным переходом и средневековой мистикой. И все это в рамках разумного бюджета, доступного каждому, кто готов променять диван на дорожную пыль и брызги прибоя на визоре шлема. С вами был Жум, президент военно-морского мотоклуба Форда Винт МС. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в программе «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Держите крепче руль, следите за давлением шинов, и пусть ваш компас всегда показывает верное направление. 7 футов под килем и сухой дороги вам, друзья. До встречи на дорогах и побережьях нашей необъятной Родины.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: А ваш водитель, когда приехал, есть регламент, наверное, правильное слово, сфотографировать все, прежде чем... Ну, например, вот как это происходит?
2: Если, соответственно, клиент с нами при погрузке, то отдельно мы какую-то запись, ну, дополнительную там на телефон не ведем. Но при этом у нас достаточно часто происходят перевозки, когда клиент, ну, занят и не... принимает участие в перевозке. Это мы, собственно, абсолютно спокойно к этому относимся, более того, пропагандируем, да, что мы готовы избавить человека от всех этих забот и сами...
1: От потери времени.
2: Абсолютно, да, да, верно. Да. То есть помощь заказчика нам в процессе перевозки, она не нужна. Если он хочет присутствовать, ради бога. Если у него есть другие дела, мы совершенно спокойно выполним все сами. И вот в данном случае, когда заказчик отсутствует, конечно, мы, допустим, забираем мотоцикл в сервисе. Перед тем, как начать погрузку, вот нам вывезли мотоцикл, поставили, мы сначала снимаем полный видеообзор, отправляем его клиенту, говорим, вот в каком виде мы мотоцикл забрали. Кто-то очень за этим следит пристально, да, кто-то, опять же, там занят, на это не реагирует и может просто всю, весь отчет получить в конце. То есть для нас, ну, важно выполнить те правила, обязательства, которые мы на себя взяли. Поэтому все сняли, отправили, с этого момента понимаем, что уже ответственность полностью на нас, загрузили, закрепили, опять же, сняли обзор, отправили, и там финальный отчет, когда приехали, если, опять же, там, выдаем кому-то мотоцикл, а заказчик не присутствует, то есть полный цикл, когда заказчик вообще технику не видит. Соответственно, тоже идет полный видеообзор, отчет, и мы говорим, что вот мы завершили.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, мы организаторы фестиваля «Псков Дача Пати» приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
7: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Бывало, что нужно было принимать решение неожиданно. Вот какая-то экстремальная ситуация. За час, за два, за три, за пять до начала прямо фестиваля, до открытия. И вдруг какая-то вот такая железная, как мы говорим, задница.
2: А, так вот, например, приезжают сотрудники ГИБДД на фестиваль, на мотоциклах, все. И подходит ко мне сотрудник, говорит: вступила команда, мы не будем вас сопровождать. И я в шоке. То есть они выполняют другую работу, теперь нам сейчас проверяют, у кого там есть права, нет. И это шок. А у кого ответственность на бедной Алевтине? Вот что за бредовая ситуация, которая, знаешь, сложилась? Не делать парад? Ну как не сделать парад? Люди говорят, на наш парад приезжают с Хабаровска, откуда только не приезжают, потому что красивейшие. Вот такие вот шоковые ситуации.
1: И что? И как разрулили?
2: А куда? Вот спасибо губернатору. Вот у нас он палочка-выручалочка во всех случаях. Заводим его автомобиль, Александр Юрьевич дает команду. Хорошо, но этого мало, потому что одного автомобиля... В Москве на фестивале сотни сотрудников. Сотни. Это вот наша беда, не знаю, буду куда обращаться. В полиции Санкт-Петербурга. Снизойдите, помогите ради безопасности.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Моторадио. Твой стиль. Твой стиль. Твой стиль.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Москва. Мото Москва представляет
1: новости автомото мира.
2: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Наше главное событие уже несколько недель подряд – это битва за бензин. Дело в том, что во всех регионах, в которых я бывал, наблюдается сложность с этим ископаемым, переработанным видом топлива. А мотоциклы, в отличие от автомобилей, зачастую имеют еще и небольшой запас хода, что превращает эксплуатацию машины в гораздо более логичное решение, чем эксплуатацию мотоцикла. Однако вернемся к нашим баранам. Что же у нас реально происходит? По факту, заправить мотоцикл можно практически на всех заправках, на которых присутствует топливо, поскольку при формировании традиционной очереди мотоцикл может заехать с обратной стороны и проехать к свободным пистолетам, потому что далеко не все они заняты, и очередь обычно двигается так, что перекрываются те или иные колонки. Вот уж действительно я пожалел, что у меня нету дизельного мотоцикла, потому что уж дизель-то в доступе абсолютно везде. В прошлых выпусках я рассказывал, что в ситуации с этим бензином я съездил с друзьями в Беларусь, прокатился через Минск, побывал в Гродно. В общем, провел время с пользой. Однако есть нюанс. До границы с бензином есть некоторые сложности. Совсем-совсем маленькие, но для мотоциклиста вполне решаемые. Несколько заправок подряд бензина не было совсем, потом были большие очереди, но ближе к границе ситуация налаживается. Это обстановка на полторы недели назад. А вот что было буквально позавчера? Сейчас расскажу. Суздаль-блюз-фестиваль, который проходит в одноименном городе, который проходит 18-й раз. Подумать только, фестиваль проходит дольше, чем я езжу на мотоцикле. Представляете, я первый день сел на мотоцикл, а фестивалю к тому моменту было уже 2 года. Так вот, этот фестиваль является достаточно знаковым для огромного количества мотоциклистов. Он выделяется тем, что собирает совершенно нереальное количество участников. По его территории можно ходить целый час, просто ходить, гулять, и все равно ни разу не пройти по одному и тому же месту. Действительно, очень крупная площадка, очень великолепная прям-таки представленность мотоциклетными сообществами, предпринимателями и так далее. Я, например, обратил внимание, что многие коммерческие организации имели по 2 шатра. То есть один шатер в клубной зоне, там, где они принимают гостей, знакомятся, кушают и так далее. И второй шатер — это уже торговая зона, но больше, так понимаю, она настроена не на торговлю, а на некотором роде позиционирование в мотомире своей торговой марки. Во всех шатрах президенты, руководители. Такой бомонд, я вам скажу честно, это действительно мероприятие, которое стоит посетить, если вы хотите не просто провести время, но и познакомиться с большим количеством людей. Я могу сказать, каждые 10 метров я встречал какого-нибудь интересного знакомого, заслуженного, известного или просто классного парня. Ну и еще один из секретов популярности данного фестиваля. Это географическое положение. Фактически вы можете объединить поездку в Суздаль, в которой я рекомендую съездить абсолютно всем. Это очень красивый старинный город с тысячелетней историей, с огромной культурной составляющей, плюс большое достаточно направление по искусству, по каким-то событиям, которые могут быть интересны не только в рамках классического посещения Золотого кольца, это и художественные выставки, и музыкальные мероприятия. Например, в эти выходные проходил фестиваль Дениса Мацуева. Это, если что, про классическую музыку. Так вот, ехать до Суздаля всего 200 километров. Ну, плюс-минус, в зависимости от того, откуда вы стартуете из Москвы. Естественно, я рассказываю в первую очередь для обитателей московского региона. 200 километров — это меньше бака. Соответственно, вы можете не заправляться на протяжении всего пути. Однако для меня было действительно серьезным открытием, что и туда, и обратно заправки были, на них был бензин, и всех спокойно заправляли до полного бака. Для меня это в текущих условиях явилось действительно каким-то шоком приятным. Я думаю, ого, вот это да. Ну и без очереди спокойно я заправился, там буквально там пара машин, я даже не полез. В общем, впереди еще несколько достаточно знаковых фестивалей. Мотостолица в Петербурге, там же Питер Мотофест. И рядышком будет проводиться фестиваль, рядышком, конечно, по датам, будет проводиться фестиваль «Балтик Ралли». Ну, хоть переезжай в северо-западный регион, если учитывать, что и вторая мотобухта где-то там, если что, мотобухта, напоминаю, это фестиваль, который пройдет на следующей неделе в Мурманске. В Мурманской области охватит сразу несколько знаковых точек. Это и Териберка, и полуостров Рыбачий, и другие важные вехи, важные точки региона. Проводит это все Максим Подучий, Белов. Так что, если вдруг вы не работаете или у вас длительный отпуск, вам нужно двигаться по северо-западному региону. Говорят, даже топливо по пути есть. Но вот у самого у меня пока что проверять возможности нету. Доверимся слухам. Вообще сейчас на дворе июль, и это место, когда все замирает. В некотором роде мотоциклисты выходят на такой режим чиллаута, все разъезжаются, в Москве пусто, и можно фактически наслаждаться тем самым летом в Москве. Но, боже мой, почему именно в июле начались такие сложности с погодой? У нас то затопит дождями по несколько дней, то жарит за 30 градусов. Все-таки, наверное, климат немножко меняется, и я надеялся, что климат изменится, что мы будем дольше ездить на мотоциклах, а не то, что у нас будут такие вот качели, как будто погода управляет какой-то психоделический чувак. Ну и вторая часть выпуска обязательно будет посвящена мотопарламенту. Дело в том, что после его создания уже прошло 2 заседания. Для тех, кто не в курсе, напомню, что мотопарламент — это орган, который формируется из мотоциклистов из разных регионов, сообществ, производителей, экспертов, спортсменов. И призван он обозначить власти те необходимые законодательные инициативы, те необходимые изменения, которые очень волнуют все мотосообщество в целом. Естественно, в первую очередь нас волнуют такие вещи, как технический регламент, это дуги, это внесение изменений в конструкцию, которые сейчас находятся на самом деле просто на паузе. Но в любой момент нас могут начать штрафовать за то, что мы установили кофр или дополнительный свет. Конечно, это несправедливые тарифы на платных дорогах. Это совершенно конские тарифы для производителей мотоэкипировки в России, которые не позволяют им конкурировать с ввезенными в черную китайскими аналогами крайне низкого качества. Вне всяких сомнений, это дорожная разметка, разделители, которые выглядят и являются очень опасным элементом дорожного покрытия, ограждения и многое другое. Ну, подведя небольшие итоги вот этих вот первых заседаний, я могу сказать вот что. Уже направлены законопроекты, в письма сформированы рабочие группы. В настоящий момент Сергей Михайлович Миронов и другие депутаты выступили с инициативой о внесении изменений в правила осуществления ремонтных работ дорог, в изменение регламентов, например, изменение состава дорожной разметки, о, аллилуйя, и введение дополнительной полосы, которая будет располагаться по нижней части дорожного ограждения. В настоящий момент это вообще никак не регулируется. Та самая полоса, которая закроет расстояние, в которое затаскивает ножки и ручки байкеров и жутко всех травмирует. Аналогичная история и с тросовыми отбойниками. Там нужно добавлять дополнительную полосу. Это распространенная мировая практика, просто где-то на это не обращают внимания. Ну, а по платным дорогам идет планомерная работа. В настоящий момент понятно, что у нас уже все изменения подготовлены, но для того, чтобы их оформить в полноценную законодательную инициативу, нужно провести соответствующие согласования с всеми министерствами и ведомствами. В настоящий момент Дмитрий Гусев, депутат Государственной Думы и член мотопарламента, обратился в Министерство транспорта с просьбой рассмотреть возможность внедрения дополнительной категории для мотоциклистов. Дело в том, что сейчас тарификация мотоциклистов происходит как автомобилей исключительно по той причине, что отсутствует специализированная категория для мотоциклов. И мы платим за платные дороги, как за автомобиль с прицепом высотой до 2 метров. То есть это несправедливо, нелогично и должно быть исправлено. Это явно правовая коллизия, за которую мы бьемся много лет. Вот, пожелайте нам успехов, друзья, а еще лучше, присоединяйтесь, если ваше сообщество желает стать частью мотопарламента и тоже принимать государственные решения, выйдите с нами на связь. Ну а для вас вещал Андрей Проректор с новостями Мото Москвы.
0: Говорит Москва. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день Грюнвальдской битвы. 15 июля сошлись с одной стороны рыцари Тевтонского ордена под командованием магистра ордена Ульриха фон Юпенштена и союзные им войска венгерского короля Зигмунда и чешского короля Вацлава и объединенное польско-литовское войско короля Егайлы и князя Витаутуса с другой стороны. Кроме этого, польско-литовскую армию поддерживало 30 тысяч татар и 4 тысячи чешских добровольцев. Крестоносцы, сдержав первую атаку конницы Витаутуса, перешли в контратаку, заодно потеснив и польские войска на правом фланге. Спасли положение смоленские полки из армии Витаутуса. Тогда, кстати, Смоленск был литовским городом. Как свидетельствовал польский летописец 15 века Яна Дунгош, в этом сражении витязи из смоленской земли, построенные тремя отдельными полками, столько бились с врагами, одержали верх над всеми мужами и рыцарями, с какими сходились в рукопашную, пока не соединились с отрядами поляков. Поляки смогли перестроиться и перейти в контрнаступление, а Витаутус нанес страшный фланговый удар по отрядам рыцарей. Картина боя кардинально изменилась. Крестоносцы сначала были вынуждены отступить, а после и вовсе бросились в паническое бегство. Поражение крестоносцев положило начало закату Тевтонского ордена, который в 1466 году и прекратил свое самостоятельное существование. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. All your favorite hits all the time.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вы же всеядная мастерская или все-таки есть какой-то профиль?
2: Я бы сказал, почти всеядная. То есть мы откинем всякие мопеды, скутеры, Китая, Индию. Вот это вообще никак нет. Какую-то геронтофилию, где там, я не знаю, мотоциклам 500 лет, они уже сыпятся от древности, все на скотче, тоже делать не будем. Ну, потому
1: это сейчас ты по Уралу прошелся и по Ижу.
2: Да, близко к этому, можно так сказать. Или каким-нибудь там суперстарым японцам, которые, я не знаю, уже все на скотче, на клее, на стяжках. Но это не наша история. А если мы говорим про предпочтение работы? Круизеры, чопперы, туреры, One Love просто обожаем. Ну, понятно, что самое основное это Harley Davidson будет. Где-то 85% трафика у нас Harley, поэтому и склад держим под Harley в основном. Ну, а так, с радостью Индианы, Виктори, нормальных японцев, типа, там, я не знаю, VTX, больших вулканчиков,
1: Дракстаров. Дукати, например, Италия.
2: Ну, мы можем поменять масло или что-то подобное сделать, но если хотите прям вот детальную, наверное, работу с ним, скорее всего, отправим в другую мастерскую. Ну, потому что даже у нас будут проблемы с некоторым специнструментом, потому что не специализируемся. Что-то простое, да, но не более.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 303 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 6 ДТП, пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмотогараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер».

Ветер морской столицы. Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, джум. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: Всем здравствуйте, вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин, сегодня у нас среда, но как бы то ни было, тем не менее, гостевой день. И я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, который только по средам и может. Дмитрий Моисеев, руководитель оффроуд клуба «Автокод», внедорожного нашего российского, петербургского, конечно. Дим, привет.
1: Приветствую. Добрый день.
0: Ну, мы сегодня поговорим о прошедшем недавно замечательном событии, которое называется «Ленинград Трофи». Расскажешь о том, как это прошло. Ты же был в судействе, наверное, да?
1: Я был...
0: В организаторах?
1: Да. Собственно, наш клуб организовывает это соревнование, поэтому... как максимально был погружен.
0: А то есть все знаешь про это дело, вот об этом поговорим немножко.
1: Только я все и знаю.
0: А также о том, как прожить в наши нелегкие бензиновые времена, и как в этом ключе, кстати, поживает оффроуд, который тоже, наверное, испытывает те же проблемы с бензином. Ну, давай все по порядку. Ленинград Трофи 2026. Это у нас что такое, какое по счету и так далее? Расскажи немножко.
1: По счету у нас это, по-моему, был 4-й Ленинград Трофи, если считать за первую такую заготовку, если можно так сказать. Вот, на самом деле, соревнования это мы с 2012 года проводим, но когда мы вышли на всероссийский уровень, решили, что соревнование должно уже в своем названии совершенно четко определять, где оно проводится, потому что есть у нас похожие соревнования на Урале, называется Урал Трофи. Есть Карелия Трофи, вот, есть Арктик Трофи, которая, понятно, что в Мурманской области проходит. Вот, и решили, что вот не хватает в этой связке Ленинград Трофи. Ну вот, и добавили. Поэтому название, собственно.
0: Тем более,
1: говоря,
0: есть где потрофиться в наших
1: болотах. Тем более, что проходит оно в Ленинградской области, поэтому тут вот эта связка прям правильная и корректная, потому что все-таки не в Санкт-Петербурге же мы его проводим, а в Ленинградской области, поэтому и Ленинград Трофи.
0: Слушай, а бывают вообще в природе непроходимые вообще места, вот совсем? То есть ты вот, какой бы ты ни был спортсмен, ты заезжаешь на какие-нибудь торфяники где-нибудь, я не знаю, там в районе Синявинских болот, и вот понятно, что тут, ну, никакая техника не пройдет. Бывает такое вообще?
1: Нет, не бывает.
0: Ну, спасибо за красивый выход из
1: вопроса.
0: Вопрос
1: подготовки и, ну, и техники, и экипажа. Исключительно вопрос подготовки.
0: Нет, наверное, если все тонет вообще, вот чего не завези туда, все экскаваторы сразу, все, вообще все, самолеты не садятся.
1: Экскаватор в этом смысле очень, там, где мы ездим, экскаватор утонет легко. Это вообще, ну, с точки зрения вот даже обычного оффроуда, достаточно быстро застреваемая техника.
0: Ну и извини, что отвел немножко в сторону. Итак, Ленинград Трофи проходит уже который год подряд? Уже...
1: Ну, давай мы не будем акцентировать.
0: Давай, не будем, хорошо.
1: Потому что он, скажем так, наше традиционное соревнование стало называться Ленинград Трофи вот уже 4 года как. До этого были там разные «Князи грязи», «Юльские прорывы» и прочие другие названия, которые, в общем и целом, прошли, но вот сейчас с выходом на всероссийский уровень у нас соревнования проходят в статусе не только чемпионата Санкт-Петербурга и чемпионата Ленинградской области, но и чемпионата Северо-Западного федерального округа. Собственно говоря, так уж сложилось, что мы сейчас единственный клуб, который проводит официальные чемпионаты.
0: Ну, это прямо
1: северо-западном
0: спорт,
1: федеральном округе. Это прям спорт, это прям все официальный спорт.
0: То есть ленточка, медаль, первое место,
1: ленточки,
0: все вот эти
1: медали,
0: дела.
1: Медали,
0: да?
1: Спортивные разряды, квалифицированная судейская коллегия, судьи со спортивными категориями, все.
0: Запустил я видео, идет у нас в фоне, снятое, я так понимаю, господином Герасимовым. Замечательным,
1: конечно,
0: да.
1: Даже без Ромы.
0: Наш автор программы.
1: Рома наше все.
0: Оффроуд для всех здесь на Моторадио. И еще очень много кто он в обычной жизни. Пресс-атташе, пресс-секретарь, там, спортсмен, сам журналист замечательный. И здесь как раз...
1: Может, вот, умеет, да, практикует.
0: Совершенно верно. И здесь фильм, посвященный этому событию. 45 минут мы его поставим в фоне. красивое видео тебя лично. Вот оно прямо здесь в уголочке у нас видно. Трансляция идет на странице нашей, в нашей группе ВКонтакте. Итак, в этом году что было отличного от прочих лет? Было более массовое или менее, или там более открытое, или более... Какой?
1: На самом деле, по количеству участников, ну, скажем так, заявившихся участников, было совершенно обычный. В районе 30 участников у нас всегда, потому что это вот то количество спортсменов, которые у нас в Северо-Западе, собственно говоря, и присутствуют плюс-минус, там, ну, от 30 до 50, но вот выехать одномоментно могут вот около 30. Вот, кто-то по каким-то причинам не смог приехать, поэтому там по факту было чуть меньше, там, по-моему, 28, что ли, экипажей.
0: Ну, это тоже немало, это тоже такая, наверное.
1: Ну, это стандартная величина, которая повторяется из года в год, потому что кому-то нужно разряды подтверждать, кто-то, опять же, у нас так уже исторически сложилось, что мы являемся площадкой для тренировки перед первым этапом чемпионата России, который, опять же, по традиции проходит у нас в Ленинградской области, и поэтому многие спортсмены даже из удаленных уголков нашей страны приезжают...
0: Попробовать себя, свою технику там,
1: да,
0: и так
1: вспомнить,
0: далее,
1: да? Что перерыв все-таки, как в любом спорте, перерыв это плохо, то есть нужно постоянно тренироваться, и поэтому, конечно, перед уже летними стартами многие
0: приезжают. Были какие-то именитые прямо люди, вот прямо вообще...
1: Ну, и были и семикратные чемпионы России, и многократные чемпионы России.
0: Семикратный?
1: Да, есть у нас в Ленинграде, теперь переманили мы его из Саратова. Вот надеемся, что в этом году станет восьмикратным.
0: Слушай, ну с ума сойти. Хорошо, а как все проходило? Как было с погодой?
1: Погода была отличная. Я всегда погоду заказываю на свои соревнования. У меня с небесной канцелярией тут договоренности свои. Наверное, отличного в этом году было то, что удалось на минимальной площади проведения соревнования собрать очень достойные и достаточно длинные по временной протяженности спецучастки. То есть вот такую концентрацию всего того, что встречается там, в том же чемпионате, допустим, на куске там, в 50 километров, мы собрали там на куске там, в 15.
0: А перечисли? Где-то горки, обрывы, что там?
1: Ну, горки, обрывы – это самое маленькое. Сложные болота, сложный рельеф, водные
0: препятствия.
1: Что такое
0: сложное болото? Ну, подожди, не уходи, ты перечисляешь.
1: Сложное болото – это вот то, что ты сказал.
0: Что приехал когда... и сразу утонул. Вот
1: ну,
0: это, да?
1: Фактически, да, когда машина очень тяжело сама может перемещаться или не может сама совсем.
0: А есть какая-то градация? Например, там смертельное болото, там это 0, скажем, где собака Баскервилей жила. Или там 0,1 болото, оно чуть полегче, там можно выжить иногда.
1: Нет, самые неприятные болота, это когда ты можешь провалиться на достаточно большую глубину. К счастью, у нас в Ленинградской области таких болот практически нет. То есть у нас все ковровые болота, они... все-таки не бездонные, и машину, ну, там, совсем так, чтобы вот утопить там на глубину там,
0: ну, знаю, ну там, скажем, с крышей
1: 5-7 метров, нет, ну, с крышей можно, но вот крышу все равно будет видно. То есть у нас вот один экипаж на старте неудачно в линзу зашел, это такой вот...
0: Ой, какой кошмар на видео, господи. Ладно, не буду смотреть туда.
1: Видимый достаточно там, ну, такая вроде лужица в болоте, да, там она слабо несущая. Вот, и машина там, вот у него там кусочек буквально торчал, но 18 минут, ребята едут дальше.
0: Вот. А прямо болото, вот как вот говорят в легендах, говорится, что прямо затягивает, засасывает, прямо медленно погружаешься, фильм ужаса любой.
1: Медленно погружаешься, если стоишь, ничего не делаешь, конечно, вот, поэтому обычно ребята, когда начинают проваливаться, они такие траки подкладывают, ну и начинают там, либо коллеги по категории помогают. В этом году, вот, кстати говоря, было у нас изменение. С этого года раньше можно было помогать всем участникам соревнования друг другу, вне зависимости от категории. Вот. А теперь помощь разрешена только в рамках своей категории. То есть, скажем так, младшие, там вот ТР-1, которые... Ну,
0: то есть, кто в одном болоте, да?
1: Вот, не вот кто в одном болоте, друг... а кто в одной категории соревнуется. То есть, скажем, раньше там у нас вот категория вездеходы, да, ТР-3, которые там даже и плавают, да, вот, ну, вот вездеходы, прям вездеходы. Вот они могли там помогать каким-нибудь там, не знаю, Нивам, да, вот, вот сейчас это запрещено правилами. То есть сейчас, условно, там Нивы могут помогать только Нивам. Вот прототипы только прототипы.
0: Болото, более-менее рассказал, что... Что еще? Ты говоришь, сконцентрировано, много препятствий стандартных.
1: Бурелом, например. вот...
0: Но он тоже же, наверное, разного уровня,
1: он
0: да?
1: Он тоже разного уровня, да. Вот прям совсем серьезного бурелома в этом году я не давал ребятам. А хотя, на самом деле, очень мне хочется дать, потому что на разведке, когда мы прокладывали маршрут, мы приехали в одно место, оставалось буквально 30 метров до дороги. Ну, то есть мы по дороге, собственно, и ехали. Ага. И вот до перекрестка, как бы уже совсем хорошей дорогой, 30 метров. Но эти 30 метров завалены елками высотой, которые пока не стояли, наверное, метров 35 они были, и там в полтора, в два обхвата. И все это вот в 3-4 этажа, как говорится, завалено, то есть на высоту там 2-3 метра.
0: И вот поэтому надо проехать?
1: И слева, справа там фактически озеро глубокое, потому что бобры запрудили ручей, и вода поднялась, там низина такая. И мы через почти такой же бурелом только что перебрались, и вот мы стоим между этими двумя буреломами, и вот, ну, как бы, объездки нету. То есть вот, ну, только рубиться, ну, где-то там можно посмотреть, где поменьше. И я подумал, что вот, ну, на самом деле, вот вполне себе жизненная ситуация. То есть вот ты приехал, да, и у тебя вот остается вот чуть-чуть, как бы, ну, обратно там 10 километров вроде как глупо ехать, особенно если там тоже дорога была, не сахар. Ну, проще эти 20 метров как-то вот, ну, преодолеть все-таки.
0: И как, достаешь пилу «Дружба»?
1: Нет, пилу не достаешь, пилу это долго. Нет, ну, опять же, если это там какие-то туристы на гражданских машинах, то да, конечно, проще достать пилу и распилить. Ну, это будет долго, потому что там пилить прям очень много, и обычной какой-то бытовой пилой будет сложно. Вот. Ну, в нашем случае мы нашли там все-таки где-то поменьше по высоте, и на лебедке затащили машину наверх, перетащили прямо через...
0: А какую конкретно?
1: Defender.
0: Defender все-таки, да? Короткий, да. Длинный?
1: Конечно, нет, ну, конечно, короткий. Это ТР-2, машина подготовленная для соревнований. Я попросил друга, он не участвовал, к сожалению, в моих соревнованиях, у него по работе не получалось, но на разведку вот смог приехать. И вот мы так вот там поразвлекались, и я для себя отметил, что обязательно в какое-нибудь соревнование постараюсь вот найти такой бурелом и включить, потому что это простая, действительно жизненная рабочая ситуация, когда ты приезжаешь, и даже взять ураган, который был в 2010 году, когда завалило дороги, и, ну, у тебя два варианта, да, либо пилить, либо как-то это преодолевать.
0: Да, по-моему, каждый год бывают дни, когда сильный ветер, старые деревья
1: ломаются.
0: Ну, что-то,
1: да, что-то ломает, вот, поэтому ну, да. Для спортсмена это должна быть просто вот, ну, как отче наш, переезжать через деревья.
0: Окей, болото, поняли, бурелом, поняли, что еще?
1: Бобровые плотины.
0: А это что, расскажи?
1: А это бобровые плотины, которые...
0: Ну, просто водоем или что?
1: Ну, который превращается в водоем, да. То есть ты едешь по лесу, а какой-нибудь ручеек, сейчас бобров развелось просто огромное совершенно количество.
0: Серьезно, да?
1: Невероятное количество. В Советском Союзе за ними следили, вот, а сейчас вроде как никто за этим не следит.
0: То есть прямо ты вот их видишь визуально?
1: И прям, да, вот у нас там на одной из просек, по которой нам лесничие разрешили проехать, был каскад из 18 бобровых плотин.
0: Обалдеть.
1: С глубиной, соответственно, у плотины там до 2 метров. Вот, и вот это тоже был элемент преодоления бездорожья. При том, что плотины такие, что когда машина даже краем там по ней проезжает, вообще следов не остается, вообще не видно даже, что тут машина прошла.
0: А просто водное препятствие и бобровая вот эта вот засада, это разные вещи, да?
1: Ну, для спортсмена плюс-минус это одно и то же, потому что, ну, что он по какой-то там луже проедет там глубиной 2 метра или там полтора, что в бобрятнике будет такая глубина, ну, какая разница, вода и вода. Вот. Единственное, что там дно может быть разное, где-то дно твердое, тогда это просто едется. Машину притопили, там под потолок пилот дышит как-нибудь. Вот. А когда там дно илистое, например, там уже сложно. Там уже...
0: Слушай, ну это вот эти ужасные препятствия, это для какой-то вот там высшей категории, да? Но там же у вас же были разные классы автомобилей, были, наверное, там и...
1: Да на самом деле за последнее время препятствия для всех категорий практически...
0: Ну как, я на «Жигулях» же не заеду на этот бурелом, а на «Ландровере» заеду.
1: У нас все машины, опять же, повторюсь, поскольку у нас уже уровень уровень чемпионата федерального округа, то у нас вот таких вот, ну, совсем простых, ну, назовем это, грибниково-охотничьих подготовок не осталось. То есть у нас, ну, ребята все профессиональные спортсмены с профессионально подготовленными машинами, которые предназначены для преодоления любого бездорожья, вот, которое может встретиться у нас в, ну, по крайней мере, в нашей там Ленинградской области.
0: Слушай, а можно говорить, вот если честно так, то научиться оффроуду, в принципе, несложно. То есть хороший глазомер, хороший там вестибулярный аппарат, знание своего автомобиля, даже какой-нибудь Нивы, хорошо подготовленный, и в принципе, и все. То есть, ну, скажем, не очень замысловатый вид спорта. Я так понимаю, что я оскорбительно спрашиваю, но вдруг вот... Или, может, отчасти это так?
1: Ну, ты знаешь, вот как в любом виде спорта, вот вроде бы...
0: То есть,
1: ну,
0: со стороны кажется...
1: С трамплина прыгнуть, ну, а что там, ну, вроде вот, ну, ты просто катишься, потом просто летишь, ну, потом как-то приземляешься. Ну,
0: да.
1: Ну, что в этом такого, да? Ну, или на велосипеде, ну, все умеют ездить на велосипеде, да? Ты сел и поехал, вот тебе, пожалуйста, ты велоспортсмен уже. Ну, вот тут как раз вот и разница, как ты поехал, и с какой скоростью поехал, и как далеко ты уехал. Как говорится, как всегда, дьявол кроется в деталях. То есть почувствовать себя внедорожным спортсменом можно, просто переехав, ну, скажем, противопожарную каналу. Я вот помню, когда я там первый раз сел на такой нормальный внедорожник Land Rover Discovery 2, вот, и преодолел свежевыкопанную глубокую достаточно вот канаву. Там,
0: то ты почувствовал себя
1: в глубоком детстве.
0: По-другому, да.
1: Я,
0: да?
1: Почувствовал себя прям вообще, я прям неимоверно, да, круто езжу по бездорожью. Вот, ну, просто бездорожье бывает разное, его бывает... разное количество.
0: Слушай,
1: и разная сложность.
0: А поэтому можно говорить, что стандартный набор каких-то поломок, каких-то, ну, таких обычных приключений для каждой такой гонки, он был и в этот раз, и было тоже кто-то там, у кого-то мотор, у кого-то там полуось. Можно говорить, что примерно один и тот же набор ожидается, ну, вот этих вот злоключений?
1: Опять же, поскольку все-таки у нас соревнуются профессионалы, они эти все наборы, естественно, знают. И, опять же, в этом кроется подготовка машины. То есть, если все знают, что у Нивы там слабые полуоси, то у всех стоят полуоси усиленные. Там... И вот каждое такое слабое место, оно, в принципе, всем известно. Поэтому у всех оно так или иначе усилено. И, опять же, здесь мы возвращаемся к мастерству экипажа. Потому что нужно не просто проехать и проехать быстрее всех, но при этом сохранить машину. Потому что поломать можно все, что угодно, да, как в том анекдоте про
0: сохранить
1: два шара.
0: Сохранить машину — это условие, которое нужно для судейства, правильно? Это, или судье пофиг, это нужно, что ты поломал? Это твоя проблема, что ты поломал.
1: Всем пофиг, что ты поломал. Главное, что ты должен приехать на финиш.
0: То есть приехать на ней, да, чтобы она двигалась.
1: И сделать это быстрее остальных.
0: А есть, кстати, ограничения, что, например, зеркало там оторвалось заднего вида, все, там не зачет. Нет такого, да, наверное?
1: Вообще нет такого, если машина своим ходом смогла пересечь финишную черту.
0: То есть, чтобы с ней не было внешне, это не важно. Важно, да,
1: вообще
0: доехал,
1: неважно, да?
0: Да,
1: ага. Доехала.
0: Ясно, окей.
1: Вот.
0: Слушай, перейдем буквально после музыкальной паузы к проблемам бензиновым и всяким разным химическим. Мы знаем, что ты дружишь с компанией Супротек. Большой привет им, тоже будут по ним вопросы. А пока ненадолго прервемся. Я напомню, что у нас в гостях Дмитрий... Господи.
1: Моисеев.
0: Моисеев, да, руководитель клуба «Автокод» внедорожного, и еще много кто. Ты же у нас и муниципальный депутат, и там владелец компании строительной, по-моему, и много-много кто. Но мы здесь, это радио про то, что движется, и то, что с мотором, да. Окей, давай, послушаем немного музыки.

0: А вы слушаете Моторадио. Мы продолжаем эфир с участием Дмитрия Моисеева, нашего старого друга, еще со времен радиостанции Радио Рокс 102 FM.
1: Я, кстати, сегодня только посчитал, мы с тобой 25 лет уже знакомы.
0: Вот с ума сойти. А выглядим, мне кажется, так же. Такие же умные, красивые и богатые. Ну, я так добавил уже, да. Давай о грустном теперь. Вот этот самый Супротек и прочие разные присадки и разная автомобильная химия, которая сейчас на фоне вот этих ужасных слухов о том, что бензин 95-й, не совсем 95-й и так далее. Что бы ты сказал в этом смысле? Стоит ли как-то обратить внимание на эту продукцию? Или все это от лукавого и как повезет, и в общем, и на какое-то время можно поездить на хреновом бензине? Вот, прошу.
1: Ну, давай начнем с того, что будем честны, у нас всегда, всегда 95-й был не всегда 95-м, иногда. Иногда, как в той песне, кое-где у нас порой можно было заправиться чем угодно, только не тем, что там написано на колонке.
0: Ты понимаешь, эти слухи, что «О, я заправляюсь только на Лукойле», или «О, я заправляюсь только там на Киришах», потому что там типа не разбавлено. Я же помню эти разговоры все.
1: Ну да, но там опять же есть всякие нюансы, не будем там вдаваться в подробности.
0: Не будем, не будем.
1: Много там знакомых, которые работали непосредственно на заправках. И в целом понятно, что на брендовых заправках встретить какой-то контрафакт гораздо сложнее, чем где-то. Вот. Но, во-первых, у нас не все заправки прям брендовые, а есть брендовые, которые по франшизе работают, насколько я знаю. Ну, я не хочу сюда...
0: Так следят же за ними.
1: Ну, следят, франшиза, но тем такое, не менее, да. Вот когда YouTube открываешь, там или какой-нибудь другой Рутуб, как...
0: Сейчас. Это все провокаторы.
1: И, да, и смотришь, что там какие пробы берутся, то, в общем, в целом, да и даже я, когда мотался вот по трассе много, часто замечал, что от заправки к заправке очень там разная приемистость у автомобиля. Более того, вот опять же, мы соревнования, поскольку я не только организую, но и в судействе участвую. У меня друг, президент Мурманской федерации автоспорта, и к нему на соревнования периодически езжу, там почти 1500 километров, и я там со времен еще детства, когда мы с отцом часто ездили в Прибалтику, мы вели такой бортовой журнал, там, когда записывали там километраж, время там, ну, чтобы потом как-то по поездкам ориентироваться, не было же там никаких коммуникаторов, ничего, я с курвиметром там по картам маршрут прокладывал. И вот такой бортовой журнал я уж как-то с детства привык вести. Вот в Мурманск мотались, и я вел такой же бортовой журнал. Так я тебе могу сказать, что у нас в зависимости заправлялись только на брендовой заправке, причем по дороге на Мурманск она там максимально представлена только одна, специально называть не буду, только на ней. И вот, как говорится, чем дальше от цивилизации, тем у нас странно вырастал расход топлива. Вот, и то есть ближе к Мурманску и ближе к Санкт-Петербургу там все адекватно было, а вот где-то в середине, ну, расход, мы ехали на Дефендере, то есть стандартный его расход там от 10 там, до 12 литров, что бы ты ни делал, вот, ну, как ни старайся, но вот в этом пределе это вот стандартный его нормальный расход.
0: Это дизель.
1: Это дизель, да. Ну, если совсем там пытаться красться и вот ловить попутный ветер, ну, можно 8 сделать, но это прям надо сильно стараться. На ТД-5 моторе, на Пуме вроде поменьше. Так вот, у нас расход достигал 16-17 литров после некоторых заправок.
0: При той
1: заправок.
0: Же крейсерской скорости.
1: Все то же, самое, uh-huh. Круиз-контроль, прям вот вообще вся, uh-huh. вся история.
0: Слушай, ну,
1: и
0: да...
1: прям чувствовалось, что машина, ну, прям очень плохо едет.
0: Давай, мы по скользкому льду идем ругать их, вот. Фиг с ними.
1: Нет, так я
0: давай, что делать, что делать?
1: Так вот, что делать, чтобы... А сейчас, ну, не знаю, на самом деле, я вот прям какой-то катастрофической ситуации не замечаю. Вот сколько я не заезжаю, но правда, понятно, что у меня дизель. С дизелем вообще вроде как проблем нету. Но я так вот смотрю, и бензин везде есть. Я вот сейчас вот приехал в город, вот сколько я заправок не проезжал. Ну, может, одного какого-то нету, но остальное все есть на другой заправке. Вообще все есть. И очередей каких-то я не вижу. Ну, не знаю, спишем все на слухи, да. Ну, понятно, что бывают моменты, когда все выехали, вот, особенно за город все поехали. Так, опять же, если взять курортный сезон там прошлых лет в том же Приозерске, в моем родном, там тоже заправки были по 50 машин в очереди, ну, просто потому что все поехали по хорошей погоде, например, в Карелию. И транзитом, проезжая Приозерск, там фактически единственные приличные заправки на большом расстоянии, они все пытались там поесть какие-то хот-доги, заправиться, и вот там, ну, там до Приозерска-то в пробке можно было стоять там по полчаса. Мне там, извините, по делам надо там в магазин, а на базу, на строительную, а там вот у нас все отдыхающие едут. Поэтому, ну, я вот эти все очереди связываю в первую очередь сейчас именно с каким-то туристическим сезоном повышенным. Ну, и машин больше стало. Ну, понятно, что...
0: Тем не менее. Слушай, а как, хорошо, какова физика? Вот люди, многие пишут, что вот там серу добавляют, что все ржавеет, хуже едет. Вот, а в чем физика?
1: Ну,
0: химия, то есть.
1: Ну, естественно, если, как сейчас говорят, там постановление правительства вышло, что разрешили ниже экологические классы топлива, но опять же, насколько я знаю, это разрешили там для определенных целей, да, в первую очередь там для Министерства обороны, чтобы были поставки, а в гражданскую вроде бы это не поставляется. Ну, да бог с ним, если брать просто абстрагироваться от ситуации, да, то понятно, что если ниже класс топлива, то там как минимум будет больше серы. И она, в свою очередь, вызывает и коррозию там, топливного бака, топливной системы и дополнительные какие-то отложения. И вот здесь топливные присадки Супротек, они великолепно справляются, потому что они в первую очередь работают как ингибитор коррозии. Вот, то есть это такое, ну, некая защита каждодневная. Вот. Плюс помогают мягко вымывать все отложения, которые были.
0: То есть они их потихонечку растворяют.
1: И не давать им, в принципе, образовываться. Вот. Но, опять же, там, зубы мы чистим каждый день, но при этом все равно там, 2-3 раза, раз в 2-3 года надо пойти в какую-нибудь стоматологию и, как рекомендуют, проверить, и полностью там, чистку какую-то сделать, ультразвуковую, еще там какую-то. Вот. Поэтому у Супротека, опять же, на этот случай есть именно очиститель топлива, который там... Раз там в 5, в 7, там в 3 тысячи
0: километров. То есть,
1: километров.
0: Погоди, есть очиститель, это вот для прямо вот одноразовая,
1: это условно прям говоря, вот акция. Чистка полости рта, да, это одноразовая акция, это мы идем вот
0: к стоматологу. А есть такая гомеопатия?
1: А есть зубная паста.
0: То есть, по чуть-чуть ты доливаешь периодически?
1: Да, для бензиновых двигателей это СГА, для дизельных двигателей это СДА.
0: Слушай, а работает, не работает? Вот я извиняюсь за такой вопрос, на него нет ответа, потому что есть адепты, которые говорят, не работает, а другие говорят, работает.
1: Ну, опять-таки, вот, ну, опять же, вернемся к зубной пасте.
0: Давай вернемся, да. Давай.
1: Вот не работает, да, я вот не чищу, там яблоки ем, и вроде у меня все то же самое. Ну, может быть, ну, давайте вернемся к этому разговору через там 20 лет и посмотрим, сколько у тебя осталось родных зубов, да.
0: Нет, ну мы-то говорим о предметах непосредственных. У нас есть химия, правильно? Есть Конечно. Химический анализ того, что там внутри. Есть какое-то обоснование физических процессов, химических процессов, правильно?
1: То Конечно. Есть... У нас мы заправляемся, у нас в любом случае в баке образовывается конденсат. Даже если мы заправляемся на очень хорошей заправке, очень хорошим топливом, у нас достаточно времени в году, когда переходы, например, через ноль.
0: То есть вода все-таки, да?
1: В любом случае образуется конденсат. Ну, все видели, когда стоит там, допустим, там, не знаю, канистра, причем неважно, там она с топливом там, или даже с водой, и просто вот вечером у нас роса выпадает или резко идет похолодание, да, вот днем там, особенно где-нибудь в центральной России, где континентальный климат, там на том же Урале, да, у тебя ночью там может уже около нуля быть, а днем там плюс 25.
0: Ну, погоди, ну бак же наверняка оцинкован изнутри, наверное.
1: Ну, сейчас и пластиковые баки.
0: И пластик, да, тем более.
1: Но тем не менее, это не умаляет того, что на нем
0: то есть все-таки что-то оседает.
1: Высаживается конденсат. Ну, он же из воздуха берется, да, вот у нас при плюсовой температуре, да, чем выше температура, тем больше жидкости может находиться в одном кубическом метре воздуха. Ну, это простая физика.
0: Ну, да, да.
1: Вот. С похолоданием у нас этой жидкости там может находиться меньше. Она у нас выседает в росу, конденсат на всем, что на всех поверхностях осаждаться начинает. И топливный бак – это точно такая же поверхность. Одно дело, если он полностью заполнен топливом под пробочку – хорошо. А если там полбака, то...
0: Хуже.
1: Гораздо хуже. Я в свое время, там, когда занимался еще обслуживанием машин, был техническим директором станции «Пежо». Особенно по весне и осени к нам много приезжало автомобилей с проблемами с топливными насосами. Мы когда вскрывали бак, ну там сталактиты, сталагмиты, извините. Просто вот наросты, как сосульки. Это вот особенно у любителей там заправиться, как я говорил раньше, на 500 рублей. Когда вот там четверть бака у него стандартно плещется, вот он приезжает там на 500 рублей, на 500 рублей. И вот у него вот эти четверть, там половинка никогда не заправляется до полного.
0: Тогда потом... дай нам лайфхак. Лучше заправляться под
1: горлышко. А вот сейчас нам очень хороший лайфхак дали. Все сейчас стараются полные баки держать.
0: Это
1: вот
0: понятно.
1: Отличный лайфхак.
0: Но это другая причина.
1: Держите, она тоже в том числе продлевает жизнь. Держите полные баки. Меньше будет конденсат в топливе. И вот этот конденсат, который там образуется при самом хорошем топливе, его все равно как-то надо выводить. Он, попадая в топливную систему, все равно вызывает коррозию, все равно вызывает какие-то отложения. И вот как раз с этой коррозией, с этими отложениями и борется присадка Супротек. Соответственно, там, где запущенная ситуация, она поможет лучше, если у человека там он более-менее следит за машиной, да, там вот старается держать полный бак, хорошее топливо, понятно, что там он может даже не заметить этого. Но в любом случае защиту от коррозии, то есть как некий щит, да, вот эта присадка обеспечит. У него и топливная аппаратура не будет корродировать, и топливный бак, там все металлические части, если они там есть.
0: Ну, спасибо, что не ответил. Ни да, ни нет. Ну, нет, в принципе, тут получается слово против слова, что вроде как должно работать, а работает
1: или нет. Если говорить о личных примерах, да, у меня там в основном все автомобили дизельные. Допустим, присадка для бензиновых моторов, она только является каким-то чистящим и защищающим средством, да, она не влияет на качество топлива, то есть она не повышает октановое число. А вот присадка для дизельного топлива, она немножко повышает и корректирует еще и цетановое число. И я могу сказать, что вот, там, последние там, 5 автомобилей, которые я приобретал бушные, после комплексной обработки, да, ну я там и в мотор, понятное дело, Супротек заливал, и в том числе топливную прочищал очистителем сначала, и начинал пользоваться присадкой уже вот каждодневной этой СДАшкой. У меня через там 5-7 тысяч километров расход всегда снижался там процентов на 20.
0: На 20?
1: На 20. Ну, потому что, там, допустим, возьмем автомобиль там Discovery 3. Вот я знаю, что при моей манере езды он потребляет в среднем там 10 литров на 100 километров. Я покупаю бушный Discovery, он у меня потребляет 12 литров на 100 километров.
0: Ты начинаешь
1: его кормить. Я обрабатываю его полностью и начинаю получать результат, какой и положен ему, 10 литров на 100 километров. Чудо не свершилось, просто вот.
0: Но там это все, как сказать,
1: там все приятно, промыло, да. Все, это не то, что приятно, да, то есть я понимаю, что там теперь начало все работать правильно, так как должно работать, и лишнего топлива я не ем, и вся затраты, которые я понес на то, чтобы приобрести там все эти очистители и присадки, они с лихвой компенсируются, причем чем больше пробеги, тем...
0: Слушай, я задам вопрос, который не имеет ответа, опять же, да, почему производители топлива сразу не добавляют такие присадки, чтобы вот этих всех проблем не было?
1: А, очень просто я тебе могу сказать. Во-первых, там, естественно, присадки у разного вида топлива присутствуют. И ты же на заправку приезжаешь, вот особенно 95-й бензин у многих, опять же, именитых брендов, есть просто 95-й, а есть там 95-й экстра плюс премиум чего-то там. Вот там этих присадок напихано ой-ой-ой сколько. Ну, разница в цене этого бензина, она тоже весьма ощутима. И тут дело за тобой. Ты хочешь вот получить прям хороший результат или обычный. Вот кому наплевать, он ездит на обычном, а кому не наплевать, вот он заливает там все время себе там супер премиум, и у него проблем,
0: кому не наплевать, меньше. Это богатенькие.
1: Да, а здесь есть возможность все-таки дешевле это сделать. Ну, может быть, не каждый раз заправлять там, но, опять же, не везде есть этот вот супер-премиум там бензин.
0: Слушай, да, давай мы, чтобы закруглить про Супротек, а что вообще у него в принципе есть? Что они такого делают, что прямо вот ты бы рекомендовал? То, что работает, что у них есть?
1: Ну, на моем опыте работает практически все. Я не встречал ничего, чтобы не работало.
0: По-другому спрошу, какие продукты они делают, для чего? Для трансмиссии, я знаю. Там, ну, вот что, значит,
1: делаются для трансмиссии триботехнические составы. Опять же, вот с точки зрения там внедорожной езды, если кто-то любит вот за грибами по лужам ездить, я прям настоятельно рекомендую залить во всю трансмиссию Супротек для редукторов, для механических коробок передач, потому что так или иначе вода все равно в трансмиссию попадает, и вот там начинаются неприятные процессы. Это вот, тут как нельзя больше подходит спортивный опыт. Консистентные смазки, огромное количество у них сейчас. Трибосоставы для двигателей, для бензиновых, для дизельных. Пожалуйста, там тоже все это замечательно работает. У меня Defender, я вот его продал, правда, в прошлом году, но продал недалеко, буквально соседу. И там уже скоро 500 000 будет пробег. Хотя считается,
0: и едет,
1: что,
0: и едет, да?
1: Да, не живут там эти моторы столько. Отлично работает для садовой техники. Вот сейчас сезон там травокошения, я не знаю, Мототек у них великолепно работает. И опять же снижает расход топлива и более живучий становится там все эти триммеры, особенно китайские, которые так-то одноразовые, можно сказать. Очень хороший вариант продлить им срок службы. Очистители различные у них замечательно работают, там и салон почистить, и кондиционер почистить. Вот я очень, особенно осенью, когда начинается вот этот вот сезон соплей и кашля, да и летом сейчас вот кондиционерами все пользуемся.
0: Подожди, а как его, как он работает?
1: Аэрозольный очиститель, там ставишь его, машину на рециркуляцию воздуха, закрываешь дверь, и у тебя 10 минут испаряет баллончик. Аэрозоль специальный.
0: То есть это не надо ничего там разбирать,
1: ничего
0: под капот,
1: не надо разбирать, просто нажимаешь баллончик, он с фиксирующимся нажатием, из него начинает там выходить вот аэрозоль.
0: И смысл, то есть, значит, подожди, включил кондиционер там, скажем, на плюс там 18, нет, это, ну, холодно на, будет, да? Включил его на максимум, да?
1: На минимум, наоборот.
0: Хорошо, на минимум, так, и?
1: Да, и все, у тебя машина заведенная, у тебя там циркуляция воздуха, вставишь внутри, чтобы внутри салона все это гонялось.
0: Вот. То есть то, что выходит из баллончика, оно,
1: да,
0: начинает,
1: оно через
0: циркулировать.
1: Систему, да, через, понял, систему, да, кондиционирования у тебя начинает циркулировать. Вот. Причем ребята это делали все совместно с институтом гриппа. Ну, то есть максимально.
0: Подожди, но это убийство массовой бактерий, да,
1: да,
0: получается, да?
1: Да, да. Причем оно с поверхностно активными веществами, оно продолжает работать потом еще там пару-тройку месяцев.
0: Да, даже, слушай, я даже, ну, не слышал, что
1: и
0: такие вещи.
1: Более, да, того, я там и дома там периодически там иногда этим пользуюсь, особенно когда.
0: И проходит работа. Аллергия?
1: Ну, аллергию я не страдаю, к счастью, а вот кондиционер это в чистоте и порядке. То есть, ну, у меня вот нету кондиционерных болезней, как говорят, да, когда вот этот летом там, uh-huh, люди с соплями ходят. И в офисе мы этим пользовались всегда, когда еще у меня там офисной работы было много. И в машинах, и вот нет проблем, у меня ни разу не было. Там ни одного баллончика хватает на полгода смело.
0: Окей,
1: потом
0: давай.
1: Потом сейчас великолепные, да, у них, извини, еще, ну, для топливной присадки, вот, в, опять же, когда сейчас есть шанс там эти всякие канистровки непонятного там качества начинают, да просто даже из канистр там переливать, а в канистрах тоже там какой-то осадок, тоже может быть и конденсат, и все что угодно. То есть вот сейчас я просто бы рекомендовал однозначно совершенно пользоваться топливными присадками.
0: То есть прямо в канистру, которая предназначена для потом заправки,
1: можно,
0: автомобиля.
1: Можно и в канистру, но, uh-huh, лучше при заправке автомобиля все-таки, чтобы это все в баке размешивалось. Uh-huh. Вот, а можно и туда, потому что там дозировка тоже может быть такая достаточно свободная. Там я и, когда у меня были сомнения по качеству топлива, я и двукратное количество заливал для надежности, и вполне себе нормально. все это дело отрабатывало. Были случаи, когда мы там двумя машинами заправили вот на одной заправке в городе Темрюк, возвращаясь из Крыма, и залили, потому что были подозрения, что что-то не то, уж больно был цвет какой-то непонятный у топлива. Вот. И мы смогли до Ростова как-то доползти, а еще две машины, которые с нами ехали, там же заправились.
0: И которые не пользовались присадками.
1: Да, они в итоге не доехали, им пришлось на эвакуаторе сливать, промывать систему. Вот. А мы все-таки доползли, еще больше там очистителя залили, и уже нормальным топливом мы как-то уже смогли ехать дальше.
0: Давай на этом лекцию, все, потому что все равно все не пересказать. Я бы хотел вернуться, с твоего позволения, к последнему твоему вот этому Ленинград Трофи, потому что мы не сказали ничего о победителях. Может быть, ты скажешь пару слов хороших. Может, ты среди них был.
1: Победителей было очень много, потому что три соревнования в одном. В общем, практически...
0: Ну, а все ожидаемые или были сюрпризы?
1: Ну, нет, конечно, были у нас очень приятные, ну, не то чтобы сюрпризы, но, скажем так, долгожданные, наверное, наконец-то ребята, которые оказались в призах, которые очень долго и упорно к этому шли, вот прям таких каких-то экстраординарных там прорывов не случилось, а были вот именно ребята, которые готовили свою машину долго, упорно, усердно и, наконец-то, вот смогли...
0: Оправдалось,
1: да. То есть вот в любом нашем техническом виде спорта там не только мастерство спортсмена, да, но именно подготовка техники, она имеет не меньшую роль, чем профессиональное мастерство.
0: Вот я вот смотрю видео и вижу много Нив. Как ни странно, Нива прямо вот там, ну, частенько. Или мне кажется, или это не Нива такая, ну, похоже.
1: Ну, в ТР-1 сейчас большинство, конечно, Нивы, потому что...
0: Прямо живучая машина тоже оказалась.
1: Ну, им...
0: Ну, живучая на гонку хотя бы, да.
1: По техническим требованиям сейчас очень много что разрешили. Вот, и, в общем, научились уже строить Ниву так, чтобы она выживала в таких тяжелых условиях. Понятно, что там от стандартной Нивы уже мало что остается, но, тем не менее, это в любом случае дешевле, чем иномарку сейчас построить.
0: Был женский экипаж, хоть один? Или девчонки все-таки в это не лезут?
1: Нет, прям женского экипажа не было. У нас уже сейчас прям женский экипаж, там, по-моему, один, и то иногда, на всю страну. А, как бы, ну, девочки участвуют, конечно, и штурманами, и пилотами.
0: Что бы ты сказал людям, ну, напоследок, которые вот смотрят на это, дивятся, ой, думают, ничего себе, какой трэш страшный, попробовать или не попробовать? Что бы ты сказал людям, которым, ну так, немножко интересно стало, стоит вообще в это влезать, не стоит?
1: Но тут проблема какая, если влезут, то уже не вылезти будет.
0: Не факт, почему?
1: Но это так не работает, это вызывает привыкание, и просто ничто потом с этим не сравнится. Невозможно потом получить такие дозы адреналина. Ну, короткие какие-то выбросы, да, а здесь все-таки очень продолжительное получается время. Ну, это... такая своя атмосфера, то есть здесь вот либо зашло, либо не зашло.
0: Если то есть человек... ты когда-то случайно попал на какую-то гонку и увлекся на всю жизнь? Можно так говорить?
1: Ну, в моем случае, наверное, нет. Мне всегда тянуло в какие-то...
0: авантюры.
1: Приключения, даже когда у меня не было внедорожного автомобиля. Я и на копейке умудрялся застревать там, где трактор не мог до меня потом доехать. Вот, поэтому это, наверное, все-таки как-то вот должно быть в природе человека. Вот, и если это близко, то однозначно стоит, потому что это навсегда, и это уже такое у нас, как мы говорим, что коллектив уже такой сплоченный, в общем, плюс-минус одни и те же люди, прям, ну, к сожалению, там прям новой крови не так, чтобы много прибавляется, вот, поэтому это у нас уже такая, как большая семья, все друг друга знают, и такая очень добрая атмосфера еще.
0: Где можно вас увидеть? Последний вопрос. Какие-то соревнования предстоят или теперь ждать опять следующего Ленинград Трофи?
1: Нет, теперь у нас будет Кубок Санкт-Петербурга осенью в начале октября.
0: Так.
1: Вот вся информация будет у нас на сайте codeclub.ru. И там, как обычно, у нас будут и анонсы, и заявки на участие. Вот, я думаю, что в следующем году, возможно, мы вернемся, будем как раз-таки новичков пытаться опять как-то подсобрать и будем вводить категории для стандартных относительно внедорожников. Вот у нас была такая категория «Любимая туризм», потому что сейчас достаточно много там и вот внедорожников «Тэнк» подготовленных, и вот людей, кто сейчас много путешествует у нас по стране, ну и любит там погонять все-таки немножко. Вот для них будет категория порезвиться, может быть, им понравится, они решат все-таки
0: такая построить. Опасная в том смысле, что, как ты говоришь, можно увлечься в этом смысле. Все, Дим, время наше закончилось. Спасибо большое, что приезжаешь к нам. Надо бы почаще, чтобы это было. Дмитрий Моисеев, руководитель оффроуд-клуба «Автокод» и много кто еще, известный человек в этой среде, рассказал нам сегодня о Ленинград Трофи Рейде, который прошел весной, ну, относительно недавно еще, слава богу. Ну, и вообще о бобрах и многом другом. Спасибо и счастливо.
1: Счастливо.
0: Все, до свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Да ты с ума сошла.
6: Да первые лужи.
7: Это же так страшно.
5: Мувитон.
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню.
8: Полезла она на мотоцикл.
9: Как ты будешь на нем ездить?
10: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Ну и еще раз здравствуйте. В эфирной студии по-прежнему я, Александр Цыпин. Приветствую наших гостей. Сегодня в неурочное время у нас красавица Ксения Васильева. Ксения, приветствуем. Добрый день. Надо близко говорить в микрофон.
1: Привет.
0: Вот, теперь слышим тебя, да. Ксения, ни много ни мало, директор Ораненбаумского морского фестиваля, о котором мы сегодня и будем говорить. Я правильно сказал?
1: Да, все верно.
0: Ну, не какой-то там координатор, а прямо вот генеральный...
1: возглавил в этом году, да, уже полностью.
0: Да, в связи с событиями, но мы еще к этому вернемся, наверное, сегодня. И Кирилл Разумов у нас замечательный, который утверждает, что он уже много лет в руководстве. Кирилл, приветствую, добрый день.
2: Привет. Я с 2014 года состою в организаторах данного фестиваля. Может быть, с некоторым перерывом, но вообще...
0: Я отмечу, что Кирилл Разумов у нас бывает в гостях, скорее как музыкальный историк, историк рок-музыки, автор книг. В частности, он достал подаренную им же нам книжку с полки, поставил ее так, что ни в одну камеру я ее не вижу. Поэтому, да, вот Боб Дилан, это его... Боб Дилан в СССР, наверное, так название правильно?
2: Так точно.
0: Это уникальная, единственная, по-моему, книга, единственная буквами написанная работа, посвященная тайным концертам маэстро, который бывал у нас, вот оказывается. Вот. Но все это лирика, а в реальности Кирилл прекрасный организатор, замечательный менеджер. Я правильно все говорю?
1: Все верно, все отлично.
0: Нет, может, есть какие-то замечания у директора? Нет, по этому поводу.
1: Нет, мы давно уже дружим с Кириллом, и у нас уже замечаний больше нет никаких.
0: Давайте мы тем, кто не понимает, о чем речь, и что тут вообще за беспредел такой в эфирной студии, расскажем, что такое Ораненбаумский морской фестиваль. Кто начнет?
1: Да, ну, Ораненбаум морской фестиваль. Это с 2011 года мероприятие, которое проводится в Ломоносове, в Ораненбауме. Вы сходите с электрички, а ваши слушатели, соответственно, со своих железных коней и попадаете в атмосферу маленького приморского городка. Проходит регата Orange Race традиционно. В этом году 16-й сезон. Мы не прерывали традицию ни разу.
0: Погоди, это регата прямо.
1: Регата, настоящая регата, да. Это единственная регата, которая имеет еще и береговую программу. Обычно регаты проводятся далеко в море.
0: И они там уже выпивают, да? А здесь...
1: Вообще-то это спортивное мероприятие, физкультурно-спортивное, да. Вот, ну, у нас они швартуются к берегу, можно пообщаться с командами, с капитанами, включиться в команды. Много таких случаев у нас происходило. Вот, и на берегу происходит фестиваль, то есть непосредственно культурная программа. Музыка, вайбовенько все.
0: Прямо сцена, прямо ведущий, прямо можно всякого вкусного поесть, можно купить разного мерча, насколько я помню.
1: Ну, вот, присоединяйтесь, да. Александр, Кирилл, да, Александр был у нас не раз и уже знает,
0: что у нас. И, надеюсь, буду и в будущем.
1: И будете, да, конечно. Вот. Мы в этом году решили уйти от большой сцены с артистами, оставить атмосферу, атмосферную музыку. А все остальное у нас тоже остается и добавляется даже малый кубок оранжа. Это детская регата на швербботах. К нам едут детские школы из 4 регионов нашей страны. Мы ожидаем до 80 участников маленьких парусов белоснежных возле берега. Это будет круто.
0: То есть регата видна в бинокль, и видно вот эти красивые паруса.
1: Даже не
0: в
1: бинокль видна, даже вот невооруженным глазом видна.
0: Ну, они маленькие, а если в бинокль, то покрупнее.
1: Ну,
0: то
1: да.
0: Вот эти маленькие швертботы, это все будет близко.
1: Их будет
0: совсем
1: видно, да. Близко, да, и они будут видны прямо рядом.
0: А можно даже прямо кричать там: «Коля, давай!» Там.
1: Можно кричать, нужно даже... с флагами стоять и кричать, с свистелками всякими.
0: Ой, ну давай мы напомним, что вообще-то среди организаторов был замечательный Женя, наш Евгений, который вот совершенно трагически ушел из жизни, и многие подумали, что, собственно, и как теперь с фестивалем? Вот расскажи, что в этой связи, как вы там сплотились и что?
1: Ну, да, это, к сожалению, произошло такое событие, и участники регаты и участники самого фестиваля, соорганизаторы приняли решение, что лучшая память,
0: да,
1: о человеке – это просто продлить дело, которое он делал, с которым мы делали вместе. И, ну, о чем еще можно мечтать, если люди, с которыми ты работал после твоего ухода, продолжают со всей своей вот страстью и интересом к этому делу. Мне кажется, это вообще офигенно. Ну, это все, что мы можем сделать для него.
0: Пожалуйста. Ну, да, да. Женя был светлый человек, и совершеннейшая новость такая была, ну, такая непостижимая, вроде живой, здоровый, веселый.
1: Вот все надо под же, Богом
0: да.
1: ходим.
0: Да, к большому сожалению. Но участников ведь было много в прошлом году и позапрошлом и так далее, и многие сказали, ну, или, я не знаю, там, вы как-то оповестили народ, и они сказали, не, мы приедем, мы не прекращаем.
1: Ну, вот когда событие это случилось, люди звонили, высказывали соболезнования, и вот, да, повис вопрос, а что делать, а как, и высказали свою поддержку, что поддержим Orange, придем, и в целом, ну, я уже, ну, придерживаюсь такого мнения, что действительно продолжать дело, начатое этим человеком, это самое
0: правильное.
1: Вот, да, ну, вот, да, он да. жил все-таки этим, этой идеей, он задал импульс нам всем. То есть, ну, он продолжается в нас, в общем-то. И вот эта ежегодная традиция, что приходят яхты, и люди, участники сравнивают это с еще одним Новым годом, по вот, ну, по вот этой традиционности,
0: а
1: по
0: это
1: вот
0: же
1: этому
0: событие
1: вайбу.
0: У нас в конце августа.
1: А, да, ну, в конце августа, до Нового года.
0: В конце лета, вот так
1: да,
0: скажем.
1: Да, до Нового года да. как бы еще далеко, а вот такой Новый год среди лета, ну, в конце.
0: Uh-huh.
1: Вот, ну, и мне кажется, это вот какое-то, знаете, уже такое шаманское действо, поводить там хороводы, там, в общем, побиться за приз, на приз князя Меньшикова, нашего градоначальника, да, вот, поэтому...
0: Ну, мы для справки скажем, сам князь давно почил уже, но
1: да, да, то, да,
0: он физически не будет присутствовать.
1: Да, вот
0: хотя кто знает.
1: А дело Оренбаум живет, да. Так что.
0: Давайте Кирилла подключим, выскажись.
2: Да, я хотел сказать, что не только князя Меньшикова не будет, но и Боб Дилан не приедет.
0: Ну, это прям совсем, да, как.
2: Вот, но это не повлияет на степень веселья и уровня событийности. Вот. В этом отношении я обычно вообще в фестивале всегда отвечал за партнеров. То есть я приводил тех или иных партнеров. Вот. И в этом году тоже что-то смог сделать. Вот. Ну, а как сам, я хочу немножечко продвигать себя и книжку. Вот Ксения, добрая душа, согласилась на автограф-сессию. Вот, вот я.
0: То есть люди идут нескончаемой чередой с электрички и видят там сардельки сюда, там сосиски сюда, музыка сюда, и такая еще скромная такая стрелочка. Боб Дилан туда. И ты там сидишь.
2: Да, да, да, да.
1: Надо ростовую фигуру Боба Дилана. Надувную.
2: Надувную, в тельняшке.
1: В тельняшке, точно.
2: Да. Только вряд ли люди, много людей узнают его. Ну, просто
1: мы
2: потому, что не все знают.
1: Рассказывать об этом.
0: Ну, да.
1: И у него футболка должна быть с твоим изображением.
2: Отлично. Кстати, гениальная идея родилась.
1: А ты рядом стоишь.
2: Прямо тут, прямо тут. Да, он же, кстати, был и яхтсмен. И есть, господи, он жив. Все хорошо. Он же и яхтсмен у него, и яхта. И он увлекался парусным спортом, когда был помоложе. Сейчас 84 года, он вряд ли уже этим занимается. Вот, ну и мотоциклист. Так что Боб, он все. Он наше все.
0: По поводу мотоциклистов. Мотоциклисты последние фестивали, по крайней мере, приезжали точно. В этом году есть уже какие-то намеки?
1: Да.
0: Или еще пока не дошло?
1: Наша площадка открыта, в гости можно приехать. Есть место, где припарковать, как это у вас называется, пришвартовать,
0: ну, принатовать,
1: да. Вот, и посетить все активности фестиваля. У нас в этом году для посетителей фестиваля будет открыт чемпионат по водному канополо.
0: Это что такое?
1: Это поло на воде, ну, то есть мячик, да, кидаем.
0: Так.
1: Вот, но при этом находимся сами на таких каяранах, каяк с катамараном надувной. Вот, эта штука, короче, подходит для детей от 4 до 99 лет. Вот, и, соответственно, у нас открывается с завтрашнего дня запись на сайте, можно записаться командой и выиграть надувной кубок каярана.
0: Ага, так.
1: Вот, так что давайте все... По ссылочке будет, наверное, в описании видео.
0: Слушай, раз уж ты начала, что вообще, что да что будет? Что можно там увидеть? Ну, мы не говорим сейчас о тайминге и точной там какой-то там это, расписанию точного. Вообще, в принципе, что предполагается? Что можно узреть?
1: Узреть можно. Ну, во-первых, тут, скажем так, упор будет именно на атмосферу. То есть погружение.
0: Потому что мы приходим и видим атмосфера.
1: Да,
2: ну смотри.
1: Вы ее чувствуете,
2: Регата, во-первых, регата долго уходит. Потом регата приходит.
1: Вот эти вот
2: удивительные ощущения вот этих вот больших и малых, но красивых в любой форме и любом размере яхт, которые совершают какие-то там свои движения, вот, швартуются, выходят люди, там начинают жить своей жизнью яхтенной, таинственной. Вот. Потом, собственно, утром начинается движение ровно в обратную сторону. Они все уходят на гонку, и ты можешь их провожать, а потом ты можешь их снова встречать. Это все атмосфера.
0: Вообще в этом есть мистика какая-то. Если подъезжает грузовик КамАЗ какой-нибудь, от него это вонище, грохот, и от мотоциклов от некоторых такой же. А тут у тебя заходят яхты, когда вот они подходят к стенке к этой, они идут тихо, как эти, как вампиры.
1: Подкрадываются.
0: Там или под парусом, или под каким-то слабеньким моторчиком своим, тихонечко его не слышно. И в этом тоже столько мистики, когда собираются вот эти большие с высокими мачтами, и там такие, как сказать, просоленные.
2: Да.
0: Ну, не все, наверное, но там есть и девушки, как ни странно. Вот
1: да,
0: тоже
1: у нас
0: эти.
1: Несколько женских команд.
0: Как они? Морячки.
1: Главная судья у нас женщина.
2: Я хочу заметить, что все организаторы фестиваля женского пола. Я просто себя не включаю в этот коллектив.
0: Я надеюсь.
1: Получилось, да. Действительно, у нас получилось, что мы подружились со Светланой Дьячковой. Она судья международного уровня, судила регаты чемпионата мира, Европы. И она на самом деле ведет к нам очень сильный комитет судейства.
0: То есть будет и спортивная составляющая, что называется, и будет и все остальное, то, что для простых людей, не для их сменов, которые, в общем, многие же люди не понимают, они видят там в заливе паруса, целая такая грядка, такой прямо как
1: небоскребы. Да, для простых, как вы сказали, людей у нас мастер-классы для детей и взрослых, спортивные площадки, вот этот чемпионат на каверанах, покушать, послушать. С нами «Струны фортов», бардовский фестиваль.
0: Они... А опять будет, да?
1: Да, им уже там за 20 лет, и они из 150 городов России едут участники. Это просто какой-то уже уровень там космический, все они
2: и
1: там
2: все
1: известны.
2: Это, говори. И все это, главное, на берегу моря,
1: да,
2: что это добавляет... прелести своей.
0: То есть, еще раз, выходишь из электрички,
2: да,
0: и спрашиваешь, где здесь морской фестиваль? И тебе все бабушки как одна, пока вон туда иди, вот там это все, и ты выходишь...
2: Мне кажется, его уже видно, прям
1: да,
2: с платформы.
1: Да, его, во-первых, видно, когда подъезжаешь на электричке, а во-вторых, ну, идешь в сторону моря, в общем-то, и там морской фестиваль.
0: Вот эти дюны песчаные, такая слабая растительность такая, вот прибрежная такая,
2: да,
0: прибалтийская.
2: Да, да.
0: В общем, очень красиво, по-моему, здорово. Если будет жарко, есть там вы можете искупаться? Или вам как-то,
1: ну,
0: там...
1: люди купаются.
0: То есть это
1: там,
0: отдельное,
1: да,
0: место для людей?
1: Вроде бы не очень можно там, не знаю, ну, уточняйте лучше. Там водоемы какие у нас разрешены.
0: Ой, так.
1: Ну, ножки
0: у нас,
1: помочить можно, да.
0: Что у нас тут? У нас время музыкальной паузы. Мы говорим о морском фестивале. Далеко не отключайтесь, не уходите от нас.

0: вы на волне радиостанции Моторадио, друзья мои, и мы с вами сегодня говорим о предстоящем замечательном фестивале, который называется «Морской Оранинбаумский морской фестиваль», который проходит каждый год в конце августа, в конце лета, можно сказать. В гостях у нас организаторы Ксения и Кирилл. Мы ожидаем еще Сергея Елгазина. Если он успеет подъехать, тоже он хотел свое слово тоже вставить. Ну, наверное, Кирилл, может быть, как-то о тебе хотелось бы пару слов. Ты ты вообще как попал в те края и на этот фестиваль в первый раз? Это как это было вообще?
1: Честно говоря, это был 14-й год, я уже и не помню, как попал. Я тебе хочу сказать, как я попал.
0: Слава Богу.
1: До этого я почувствовал вкус. Сладкий вкус подготовки мероприятий, так, на котором мы с тобой познакомились, автофотобезумие.
0: Ой, помню, вот. Да, 100 лет назад.
1: И когда закончилось мероприятие, я просто чувствовал себя потерянным, и мне хотелось делать что-то опять. Ага. И вот я познакомился через знакомых, друзей с Женей Захаровым и влился в команду.
0: Я дам справку уважаемым слушателям, что у нас идет прямая видеотрансляция на нашей странице ВКонтакте. И давайте запустим, наверное, видео с прошлогоднего фестиваля. Ну, в порядке фоновой такой трансляции. Может быть, будет любопытно людям посмотреть, как это было глазами нашей же радиостанции год назад примерно. И продолжим, собственно, обсуждать все это. И еще я хотел передать привет капитану катера Сергею, который вот нам пишет сюда, что он прямо сейчас перемещается по акватории водоема Дельты Невы там, с какими-то пассажирами, приветом тоже, и слушает нашу радиостанцию.
1: Отлично.
0: Ну, да, все, справки закончились. Поехали обратно, вернемся к фестивалю. И как? Каким он тебе показался вот в те далекие годы?
1: Прекрасно. Это вообще Оранинбаумский морской фестиваль, это стал частью моей семейной истории, потому что буквально уже на второй год я стал приезжать туда с ночевкой, с женой, с сыном маленьким, он рос, именно там он познакомился с пиратами. Если вы помните...
0: Ксения, подсказывай, мы не знаем
2: о чем. Да, были у нас такие...
1: Силуэт, это студия... Да, студия исторического... Как-то реконструкции, фехтования, да, силуэт. Вот, и они делали пиратский абордаж.
0: То есть прямо реальный...
1: Да, настоящий такой вот... Ну, только что то не убивали друг друга и кровь не лили. Вот.
0: Но тебя это так впечатлило?
1: Нас так впечатлило, что мы им в эту мужицкую, грубую, как нам показалось, компанию отдали нашего 11-летнего ребенка. И Антон 4 года был сыном полка. Он там ходил на фехтование, ходил на занятия этой студии и учился быть мужиком. И учился,
0: а так как он растет, учился, и сабля у тебя настоящая, да, ты начал ее прятать с годами.
1: Конечно. Греха. Да, учился фехтовать, учился вообще, я считаю, что это очень большое влияние на него. Вот такое.
0: Ну и ты приобщился. Ну, действительно, если говорить про атмосферу, то, конечно, берег Балтийского моря, Финского залива, если будет погода хорошая, будем молиться по этому поводу, то это, конечно, такое красивое, когда небо отражается в воде, если штилевое еще. Ну, вот это не очень хорошо бы, да, штиль?
2: Штиль не очень хорошо. В прошлом году у нас был дождь.
0: Умеренный бриз, да, дождь тоже не очень, наверное,
2: хорошо.
0: Ну
2: вот я слова Кирилла немножко подтвержу, что как раз-таки сам фестиваль представляет из себя, знаете, создание условий для общения, да, для каких-то таких включения в какие-то команды, даже вот я говорю, в яхтенные можно команды пообщаться с капитанами и так далее, но можно не только в яхтенные, вот, например, в пиратские тоже. Привет, Сережа.
3: Привет,
1: да, Сережа.
0: Да. У нас появился еще один участник событий. И, по-моему, тоже, по-моему, постоянный практически, да, Сергей? Сергей Елгазин здесь, да, в эфирной студии.
3: Здравствуйте. Ну, я себя уже на самом деле позиционирую как соорганизатор этого ивента, потому что уже 4 раза я приезжал туда.
0: Вот и, все-таки и какая мерзкая молодежь не может по-русски сказать ивент. Что же у нас такое?
3: Большое спасибо, Саша, за комплимент насчет молодежи.
0: Я с любовью, да.
1: И еще я точно помню, что Сергей имеет непосредственное отношение к яхтингу, как к спорту.
3: Да, ой, я яхтсмен, призер многих соревнований. Одиночка, яхтсмен, одиночка, швербот и луч.
0: Ты меня сейчас пугаешь, потому что сейчас они музыкант, лазер, телеведущий, наверное, нежный любовник, я не знаю. То есть про что ни спроси, он во всем мастер спорта, черт подери. Вот, да, ну приятно иметь таких людей в составе, так сказать, организаторской группы. Ты, кстати, за что будешь отвечать в этом году?
3: Я думаю, что я опять поприглашаю разных своих друзей, типа клуба электроавтомобилей. Наш райдерский клуб E-Bikers обязательно туда приедет, встанет лагерем. Ну и будем петь песни, обязательно споем песню «Август», которая уже стала своеобразным неформальным гимном этого фестиваля.
0: Слушай, ты же там, получается, ты будешь как кто? Все-таки как бард, как исполнитель или как яхтсмен, или как кто?
3: А ты знаешь, мне кажется, здесь не важно, как кто буду я, важно, что мы сделаем. Потому что я уже много раз говорил, еще раз повторю, что этот фестиваль, в отличие от многих других, которые я вижу, на которых я бываю и выступаю, обладает совершенно особой приморской доброй атмосферой. И мы все будем работать на этот результат. Опять.
0: Ну вот смотри, я скажу честно, плотское такое свое вот это откровение. Я на разных байк-фестивалях люблю что-нибудь вкусненькое съесть. Вот я меньше даже слушаю музыку там и так далее. А вот иногда приезжаешь, и вот это вот свежепожаренное на открытом воздухе с комарами, знаешь, там с песком иногда балтийским. И вот это вот как-то. А что для вас, кстати, вопрос ко всем? Что для вас прямо такая вот личная изюминка фестиваля? Красиво спросил, когда?
1: Да.
2: Мне тоже интересно.
1: Ну, для меня это всегда вот этот вечер, когда уже отгрохотало вот это вся безумие, организационное безумие, народ расслабился, ну, разными дозволенными способами, и начинается спокойное такое неторопливое общение под вечерним солнцем. Люди, вот беседа у моря.
0: То есть здорово, 100 лет не виделись.
1: Да, привет, да, да, вот да. Это, да. Но шанс встретить знакомых там повышается многократно, потому что ты знаешь уже очень много людей.
0: А бывает, что вот нехорошие люди тоже сволочи любят, вот это и приезжают. И иногда думаешь, ё-моё, и этот приперся. Вот, наверное, бывает?
1: Ну, обойди его. Обойди его.
2: Не помню таких.
0: Ксюш, а ты что для тебя фестиваль? Вот в таком, в плотском смысле. Что-нибудь укусить, или что-то увидеть, или что-то купить.
2: Ну вот, что касается увидеть, я как организатор вижу весь фестиваль уже потом на фотографиях, когда мне их начинают присылать наши фотографы. Вот. А вообще, это, наверное, вечер пятницы, накануне, когда начинают приходить яхты. Вот этот вот суматоха, когда.
0: Подожди, а разве они не у вас там базируются все?
2: Нет, они приходят из разных яхт-клубов. У нас.
0: То есть, если я за день приеду, и вообще ни одной яхты там нет. Они
2: в пятницу вечером, вот после работы, многие приходят. У нас в этом году еще из Выборга будет, с Приморска ожидаем, из Соснового Бора. Они, как правило, после рабочей недели, пятница вечер, приходят, мы их встречаем, швартуем.
0: То есть вот это место, вот этот причал длинный ваш, это не место, где они базируются?
2: Нет,
0: это,
2: нет, они, понял, ну, они, да. Во-первых, они каждые выходные практически на регатах, на других, вот, и вот они приходят вечером, и вот они идут до самой ночи, уже кто-то в темноте приходит, и вот это вот приход этих яхт, вот он как бы символизирует такое начало. Вот.
0: А бывает, что и так хочется, чтобы это вообще вот не кончалось, и вы перекрываете им выезд, выплыв, чтобы пусть это длится бесконечно.
2: Нет, так мы не делаем. Я надеюсь, нам никто ничего не будет перекрывать, времена такие, что... Все непредсказуемо, но...
0: А там прямо реально капитаны яхт, прямо вот даже некоторые в фуражках, да? Это прямо...
2: Ну да, некоторые в лифчиках, но женские команды есть, вот, не только в фуражках, вот, да, Они настоящие капитаны, у всех есть права, они обязаны их предъявить при регистрации, соответственно, подтвердить свою квалификацию, да, конечно.
0: Сертификат яхты какой-то там, класс, это же соревнования спортивные же.
2: Ну да, да, капитан несет ответственность за все, что происходит на его лодке, соответственно, он подтверждает, что...
0: А можно покататься? Ну, хоть на ком-нибудь уговорить их? Или
2: обычно
0: это...
2: в регату не берут, потому что...
0: Никак... $100 в час.
2: Каждому.
3: Так, ну можно каждому. Встряну опять с вами. У нас же есть часть фестиваля, это регата Тойбота, маленьких лодочек, тех самых, ну, да. И вот я, например, буду рад прокатить.
2: Ну, а у них тоже своя регата, на которой они, помимо того, что должны обогнать соперников, обогнуть буи, они еще должны там полить друг друга из тазиков или зашвырять мячиками, вот.
3: Нет,
2: но потом,
3: после уже этой регаты с радостью, да, мы покатаем кого угодно. Но нужно быть готовым к тому, что на маленькой яхте, конечно, не так, как на большой, и на маленькой яхте можно перевернуться.
2: Ну, на большой, я вернусь к вопросу вот Александра, что да, в общем-то у нас бывало такое, что вы можете приехать, познакомиться с командой, с капитанами, и уже после регаты бывает, что уходят на свои яхт-клубы в Питер, там, да, или куда-то. Могут взять, например, ну, по предварительной договоренности. У нас так возникали есть? Новые члены экипажей даже.
0: Ага.
2: Даже вот.
1: А можно я спрошу, Ксюшу?
0: Да, конечно.
1: Потому
0: да.
1: что я не в курсе этой части программы. В последний раз, когда я был, например, лично меня, как существо мужского пола, страшно привлекало мероприятие... Ну, что-то типа конкурса красоты. Там было очень много красивых девушек, и они все были достаточно хорошо раздеты.
2: Я не видел. Это специально у нас такой будет элемент, в этом году? Да, программы, да, чтобы
0: сколько?
2: Приманивать мужчин, да, мы так делаем.
0: А во сколько
3: все
0: и где? Карты
3: раскрыла.
0: А, пока не
2: все,
0: знаем, да.
2: Не все. Но это будет в районе 16 часов. Первый день фестиваля.
0: В субботу.
2: Это называется народное дефиле. Значит, все желающие могут, кстати, не только девушки, могут и юноши, и мужчины.
0: Нет, давайте уже, слушайте,
2: поучаствовать. Если вы захотите.
0: Давайте придерживаться классического.
2: Вот, да, можно соорудить себе какой-то костюм морской и выступить на морском дефиле у нас. Вот.
0: Что будет, тем не менее, на сцене? Я так поглядываю на Сережу Илгазина, который у нас во всех областях великий человек. И там же будет фестиваль бардов, как раз Серега туда. С другой стороны, он еще и такой инди-рок некий русский тоже во все исполнит. Да.
2: Сережа у нас очень органично смотрится в вечернее время.
0: И слушается, я бы добавил.
2: И слушается, да. Под шум волн в вечернее время, когда у нас уже действительно вот этот вот вечернее солнце, да, вот это уже все спокойнее становится, вот этот весь такой кутеж как бы притихает, и вот здесь, по-моему, время Сережи.
3: Ну вот, возвращаясь к вопросу Саши, что для меня фестиваль Ом-Регата, музыка. Вот я когда впервые там побывал, я был поражен подбором музыки и замечательных музыкантов, которые там выступали. Вот это такая, я не побоюсь этого сказать, что-то такое американско-западное, Калифорния, байкеры. Вот что-то вот такое неуловимое там в этом фестивале присутствует. И мне это сразу понравилось. Но моя музыка, да, это скорее русский инди-рок, но да, надеюсь, что это более-менее органично. Рок-н-ролл. О, я вспомнил вот, это да. слово простое.
0: Я ждал его, да.
3: Для меня этот фестиваль – это рок-н-ролл. Это настоящий дух рок-н-ролла. Причем такого еще того, 60-е и 70-е.
0: Отлично. А будет ли какой-то огромный навес, какое-то место, если пойдет дождик, чтобы все могли спрятаться? Спасибо.
2: А зачем нам бояться дождя? Да, мы же все яхтсмены, спортсмены и... Как говорится, да, если хочешь проверить, подходит ли тебе яхтинг, вставай под душ и начинай рвать деньги, да. Если тебе нормально, то тебе подходит.
0: Серьезно?
2: Да, да.
3: Рабочая тема.
2: Поэтому дождя мы не боимся.
0: Яхтсмены так говорят?
2: Да, да, вот все, кто в яхтинге, им всем нормально вот так.
0: Чего ты не комментируешь? А ты тоже первый раз услышал, да?
1: Я, да, но как отвечающий за работу с партнерами, пользуясь случаем, приглашаю в партнеры производителей зонтиков и бесплатную раздачу их на месте.
0: То есть, подожди, ты действительно стоишь под душем и рвешь деньги.
2: Да,
0: вот это вот такая сцена.
2: Если вот нормально тебе вот в таком вот качестве пребывать, да, то яхтинг тебе подходит очень даже, потому что там постоянно что-то происходит.
0: Давай развернемся в другую сторону, поговорим о бытовой части фестиваля. Будет ли туалет, будет ли детская комната милиции, будет ли какой-нибудь казак с нагайкой за порядком следить, будет ли вот вообще, как все организовано будет?
2: Вообще, с туалетами мы уже решили, за 15 лет мы уже...
0: Решили их не делать, да?
2: Решили, что они обязательно должны быть. Вот. Соответственно, с этим проблем не будет. И вообще, я думаю, проблем никаких не будет, потому что мы уже действительно наработали опыт и сейчас нарабатываем, скажем так, расширяемся. У нас в друзьях в этом году Гатчинский музей истории авиации.
0: Ух ты!
2: Это частного рода музей, в котором хранится аэролодка Туполева А3. Она у нас уже бывала на фестивале, а у нее, это такая лодка, типа катера, сзади у нее... Я по-девчачьи расскажу, ладно? Да, сзади у нее такой большущий пропеллер, да?
0: Так.
2: И она, когда вот его, когда заводится, вот он сдувает, в общем-то, все, что на берегу, и брызгами...
1: Именно поэтому яхты и уходят.
2: Да, это помогает им старт, да, в общем, обозначить. Вот. Зрелище классное, экспонат очень редкий, восстановленный семьей авиаторов.
0: То есть прямо действующий.
2: Действующий экспонат, они нам его привезут.
0: А какой-нибудь воздушный шар, чтобы подняться на высоту, сверху посмотреть на все это?
2: Воздушный шар, у нас конфликт интересов. Дело в том, что яхтам нужен ветер, а воздушному шару он не нужен, наоборот. И у нас либо яхты едут, либо шар висит. Да.
0: То есть, а чтобы на всякий случай и то, неизвестно, как вернется.
2: Тогда у нас плохо висит шар и плохо едут яхты. Поэтому нам нужен ветер в море и чуть-чуть ветра на берегу, чтобы было не совсем жарко. Шар никак сюда не подходит, к сожалению, хотя это, наверное, очень красиво. Я вернусь про музей Гатчинский истории авиации. Там очень интересные экспонаты. Там, например, есть аэросани, которые снимались в «Ангелах Ладоги». Там есть самолет Ил-2, тоже представлен, так что приезжайте.
0: В смысле, штурмовик наш?
2: Да, наш боевой, классический, да, наш вот этот самолет. У них есть его макет, и, в общем-то, можно ознакомиться, приехать. Может быть, они его к нам привезут, но мы пока еще так в переговорах и думаем, куда его ставить. Но аэролодка точно будет приезжать смотреть.
0: Кто да кто еще вас поддерживает? Пиво Хайнекен. Ну, это вряд ли.
1: Это были
0: времена.
1: Были времена, да. И Хайнекен, и Тундра разное было.
2: Да, благодаря.
1: Не сейчас, да. Но я хочу увязать неувязуемые.
0: Это мы любим, да, давай.
1: Да. Начали говорить про... Хочу соединить вместе фестиваль, рок и Балтийское море. У Ксении, я не ошибусь, что одним из партнеров является Третий парк.
2: Да, все верно. Третий парк очень нас поддерживает.
1: А Третий парк, как мы знаем, расположил на форту Константин древний паром Репербан, который был в 2009 году пригнан из Гамбурга. Вот, а вообще был построен он в 1954 году. И в своей первой книге я доказал, что на палубе этого парома была группа «Битлз» в полном своем составе во время гастролей в Гамбурге. Так вот, именно сейчас, мае 26-го года, в Англии начались съемки шестисерийного художественного фильма под названием «Гамбургские дни». Вот, о битлах в Гамбурге. И вот я думаю, как же они снимают этот фильм без Репербана, который у нас.
0: Ну подожди, еще может быть.
1: А он из там 13 однотипных вот таких паромов единственный остался на ходу в мире.
2: Ага, седьмая серия будет у нас, да?
0: То есть мы обладатели уникального реквизита.
1: Да.
0: Я предлагаю вот что, друзья мои, небольшую музыкальную паузу возьмем, немножко выдохнем. Напомню, что в гостях у нас организаторы морского фестиваля Оранинбаумского, который пройдет, правда, еще не скоро, слава богу.
2: Через месяц.
0: Еще есть время подготовиться морально и так далее. И присоединяйтесь, обращайтесь к организаторам, можете через моторадио, если есть желание поучаствовать, правильно?
2: Да, все верно.
0: Потому что открыты, по-моему, двери для всех желающих. Ну, а пока музыка.

0: Продолжаем эфир. Сергей Елгазин у нас. Вот теперь слышно тебе? Получше стало, Сереж, да?
1: Просто супер.
0: Просто, да, хорошо. Ксения Васильева у нас, директор фестиваля, продолжатель отдела Евгения. Молодец, какая. И Кирилл Разумов, ну, такой спорный человек, потому что пишет про всякую альтернативную вот эту вот...
2: Ну-ну.
0: Это специально для интриги, я так понял.
2: Да, понял. Как бы а я не удивился, я вообще не удивился.
0: Ну, продолжим, тем не менее. Я задам глупый вопрос, дурацкий. С детьми приезжать
3: нужно?
0: Ну, обычно чего родители боятся? Что там напьются водки какие-то там. Нет, не дети. Большие взрослые дяди. Там, в общем, вот с этим как?
3: У нас трезвый закон. У нас полиция. У нас официально городское мероприятие при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Поэтому алкоголь... Ноль.
0: Будет ходить строгий милиционер?
3: Будет.
0: Хорошо, так.
3: Если вам нужна эта информация, то да.
0: Нет, но при этом улыбчивый.
3: Если это вас сдержит.
0: И добрый.
3: Вот, ну, нет, ну, конечно, за охрану правопорядка мы, ну, вообще за безопасность мы очень, как бы, стремимся к ней.
0: Слушайте, а сколько ехать из города, грубо?
3: С города 54 минуты едет электричка.
0: Это на чем?
3: Электричка.
0: А вот ты на чем добираешься, Кирилл?
2: Я на машине, если...
0: Ну, тоже столько же, тоже 54, да?
2: 30, ну, 55, скажем.
3: Смотри, откуда из города.
0: Сережа у нас ездит на велосипеде, тут вообще нет вопросов, мы не знаем, куда.
1: Нет, я, естественно, поеду на машине, потому что я везу с собой свою той-бот, лодку на крыше машины. Я добираюсь через Кронштадт по дамбе. Ну, у меня больше получается, чем 50 минут. Там полтора часа закладываю где-то на дорогу.
0: Ага. Слушайте, а приезжать, ну, понятно, что вы такое не скажете, но все-таки, может, намекните. Вот самый такой пик вообще вот события, я подозреваю, субботу, вторую половину дня. Вот. Но, может быть, у вас, я не знаю как.
3: Вообще мы стремимся, и у нас уже второй год подряд это получается, сделать два равномерных дня. А почему раньше суббота была более яркой? Потому что во второй день яхты утром уходили в регату, гонялись, а потом уходили на Питер. А сейчас они у нас гоняются и возвращаются снова на берег во второй день тоже. И у нас идет награждение. То есть у нас два полноценных дня, наполненные событиями в течение дня. То есть можно приехать в любой из этих дней, и будет чемпионат на кайранах, поучаствовать, будет аэролодка, будет все то же, что и в первый день.
0: Слушай, а кто к кому присоседился? Регата к вам или вы к регате? Или вы сейчас уже...
3: Вообще в основе фестиваля регата Orange Race. Изначально в 2011 году пришли 15 яхт в наш город.
0: Это 15 лет назад, что ли, получается?
3: 16-й год сейчас у нас, да, 16-й сезон. И вот они задали вот этот ритм. Получался фестиваль на берегу с видом на регату. У нас в первый год было судейское судно «Брик Триумф», который принимал участие во всех советских фильмах, в съемках.
0: Про пиратов.
3: Где есть корабль, да, вот там «Узник», замка Иф, вот это все. Вот везде, где есть корабль, значит, это, скорее всего, загримированный «Брик Триумф». Вот. А в этом году у нас тоже очень интересное судейское судно будет. Судейское судно – это главное судно регаты. Оно, ну, с него стартуют, ну, с него дают знаки, поднимают флаги.
0: Ну, старт
3: старты дают и финиш,
0: да,
3: тоже.
0: Ага.
3: Да, то есть...
0: Слушайте, а вообще регата в чем заключается? Это красиво... Ну, понятно, мотоцикл едет змейку, да, между этими, как они, конусами. А регата как? Там же не расставишь там ничего?
3: Ну, там расставляют. Расставляют конусы.
0: То есть у них тоже фигурное вождение яхты или
3: да,
0: что?
3: Да, да, все верно. Ну, можно, если так сказать, расставляется 4 буя. А по трапеции?
0: Давай Кирилла попросим, он так профессионал в этом.
2: Я профессионал, нет уж.
0: А, не профессионал, не просим тогда.
2: Пусть рассказывает.
3: Есть стартовые буи, которые вместе с судейским судном, ну, создают линию. Ага. Вот эта линия старта.
0: Так.
3: Ее нельзя пересекать до того, как судья дал старт. Если ты пересек, то ты должен вернуться, ага, и снова встать на старт. То есть теряешь время. Вот.
0: Но они как-то на скорость или что там? Получается, гонка?
3: Получается,
0: или...
3: ну да, да, кто быстрее пройдет дистанцию. Задается дистанция, ага, это все говорится на встрече капитанов утром. Объясняются правила, и все вперед.
0: А там же раньше можно было каким-то образом волшебным попасть на судно с журналистами для фотографов, да?
3: Да,
0: и
3: да.
0: И это заранее аккредитовывается. Вот я говорил, $100, да? вот, и, наверное, не знаю. А это можно вообще как-то записаться, послать туда человека, там, от редакции?
3: Да, вы же, да, редакция, да, конечно, у нас для СМИ очень хорошие условия, мы очень любим корреспондентов, видеографов, фотографов. У нас катера прессы курсировать будут к судейскому судну.
0: Ну, то есть не одно всего за все два дня, один раз только поедет, нет?
3: Нет, у нас судейское судно стоит в районе регаты, и на него можно будет приезжать на катерах. Ага. Они будут ходить с определенной периодичностью, оставлять делегацию на самом судне, то есть можно будет сделать красивые фото, погрузиться в эту атмосферу, когда мимо тебя, вот как вы сказали, тихо, без моторов, под парусом проходит целая куча больших конструкций. Как бы это очень так это
0: впечатляюще,
3: да. И да, пожалуйста, регистрируйтесь. Регистрация для СМИ на сайте. Но только вы действительно должны быть СМИ. Ну, у вас должны быть подписчики. Ну, у вас есть.
0: Ну, понятно.
3: Нормально.
0: Слушайте, но надо отметить, что это, конечно, красивейшее зрелище. И когда это близко, это прямо поражает воображение. Кирилл, ну ты же специалист.
2: А я хочу добавить по все той же теме. Рок и Балтийское море. Кто у нас самый главный смен из рок-музыкантов мировых?
0: А, Боб Дилан?
2: Ага, нет.
0: Нет?
2: Нет.
3: Маккартни,
2: конечно. Когда был помоложе, вот в 2014-м, когда он играл в Петербурге, то он привез с собой, как, впрочем, и на все другие гастроли, он привез с собой небольшую яхточку, да, типа швербота. Вот, ее ему собрали, собирал наш Владимир Ильич.
3: Да.
2: Да.
0: Ульянов?
3: Логинов.
2: Ты вот, и он с ним два дня выходил в море. На это я. Тоже, так что
1: потрясающая информация. Скажите, пожалуйста, я как журналист
0: тоже
1: включаюсь.
0: Это
1: в каком месте он выходил?
2: В Константиновском дворце базировался Пол Маккартни, и там стоял контейнер с этой лодочкой.
1: Он выходил там, там мелко, и,
2: ну,
1: и трава.
2: Я думаю, как-то это все-таки было организовано.
1: Офигеть.
0: Ксения, я могу выключить тебе микрофон, если
3: Владимир
0: тебе мешает.
3: Логинов, он не скажу, что фронтмен, но участник группы Oldies But Goldies.
0: Да, точно, совершенно.
2: Вот еще одна связь.
3: Связь рока, музыки, моря и Петербурга у нас просто красной нитью там какой,
2: да.
3: Как сказать.
0: Ну что тогда, я надеюсь, что, может быть, появятся какие-то нашивки. Я был на таком-то морском фестивале, как у байкеров. Должны же быть какая-то, ну что-то с собой увезти, какой-то мерч или футболка. Я люблю Арененбаум.
1: А действительно, Ксения, мерч есть или нет? Что-то не было уже.
3: Мы сейчас с
0: нашей... Да, ты же какая критика народная, смотри.
3: Да, только не бейте, пожалуйста. Посмотрим в том году, что получится. Вообще у нас сейчас в Ломоносове есть морская мастерская. Они очень любят все шить. У них даже есть, я не знаю, можно ли так сказать, клуб шьюшки.
0: Шьюшки, пожалуйста.
3: Да, да, да, женщины, которые любят шить. Вот, да, вот. И они, значит, наши партнеры, и они шьют специальные такие сумки, кисы. Кисы, ну вот которые затягиваются, ну как для сменки, но это по их сменке называется
0: мешочек,
3: киса.
0: Который с этим с.
3: Да, это будет ручная работа.
2: Вещь-мешочек.
3: С чем хочешь, короче, мешочек. Да, вот небольшой, но его можно всегда с собой взять. И мы шьем такие для участников регаты. И, соответственно, с запасом на продажу будет у нас возможность их приобрести.
0: То есть какой-то
3: с логотипом фестиваля.
0: Да, да, да, именно с логотипом, да.
3: Да.
0: Окей, вот будем закругляться, времени уже у нас не осталось практически. Ксюш, что бы ты сказала тем людям, которые вы сейчас услышали, но так еще пока сомневаются, стоит, не стоит приезжать?
3: Ну, однозначно стоит.
0: Извини,
3: зайти
0: за
3: на
0: такое,
3: сайт,
0: да,
3: фестиваля и зарегистрироваться везде, где только можно. И на регату, и на чемпионат каэранов, и вообще везде. И даже на автограф-сессию к Кириллу Разу.

0: август – это авантюризм. Август – это Orange Regatta.
1: Ух ты. Слушайте, наверное, больше и добавить-то особо нечего. Будем прощаться тогда. Спасибо вам большое. В студии у нас были организаторы Раненбаумского морского фестиваля, который пройдет еще не скоро, через полтора месяца, но мы все готовимся и все там, я думаю, надеюсь, встретимся. Ксения Васильева, Сергей Елгазин и «К ночи будь помянут». Это да. Я с любовью тебе говорю.
2: Боб Дилан.
0: Боб Дилан.
1: Кирилл Разумов, да. Спасибо, друзья, и все идем на фестиваль. Спасибо. Все, счастливо.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
5: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
6: Автоновости. От заголовков к реальности.
7: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
8: При дружеском участии компании «Евроавто».
9: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
10: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
11: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я тут еще услышал, что, оказывается, вот этот сервис по хранению мотоциклов, он, оказывается, востребован и летом. Потому что бывает, да, что человеку надо куда-то там отъехать, да, там, да, на неделю, две, три, чтобы он там не стоял у него нигде там неприкаянный там на улице, да? Тоже, наверное, то есть тоже можно это использовать, скорее
2: конечно,
1: всего.
2: Конечно, конечно.
1: Есть уже какие-то отзывы о вашем сервисе? Какие-то позитивные, ой, может быть? А может, и не, мы не знаем.
2: Слушайте,
1: да? Мировая пресса что пишет?
2: Мировая пресса пока молчит, да, но локально. У нас на Яндексе, я удивлена, насколько хорошо о нас отзываются. Причем ребята сами пишут, клиенты сами пишут, наша комьюнити пишет. Есть негативные отзывы, признаться честно. Сбоим, само собой признаем, но над этим работаем. Вот, как раз и Аня настраивает, да, и я там настраиваю, и все мы стараемся работать над системой, чтобы не было таких сбоев.
1: Грустный, печально-радостный.
2: Радостный.
0: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Санкт-Петербург.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 303 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе один ребенок. По мототранспорту за сутки 6 ДТП пострадали 3 человека. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Моторадио. Colors of rock. Your lifestyle.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а это как-то страхуется? Я понимаю, что смешно вроде бы как страховать перевозку, которая там час всего длится, но с другой стороны, фиг знает.
2: Нет, на самом деле очень правильный вопрос, и мы его с вами уже поднимали, и абсолютно не смешно, да, потому что, ну, так сказать, и не глупо, потому что ситуации на дорогах бывают разные, да, то, что мы там условно ездим и чувствуем себя уверенными на дороге, совершенно не значит, что никто там в бок нам не въедет.
1: А тут вообще какая юридически получается картина? Если, не дай бог, ваш автобус, кто-то там ударил его, и внутри стоящий мотоцикл тоже, кстати, завалился от удара, например, и там что-то у него сломалось. То есть получается, что он как бы внутри вашего транспорта, ваш автобус, понятное дело, застрахован, там каски, ОСАГИ, там, я не знаю, там расскажете. А как, так сказать, юридически выглядит вот это то, что вы перевозите?
2: Хороший вопрос. Вот вы прямо в больную точку нажали, надо себе записать его и проработать, потому что вот у меня логика такая, что, ну, наверное, если авария не по нашей вине, то, соответственно, виновник должен нести ответственность, в том числе за груз, который он повредил. Как на самом деле это в правовом поле, я пока не знаю. Вот. Что касается самого страхования нашего, пока у нас страховка не реализована, но мы к этому движемся, чтобы грузы были, ну, в данном случае техника, да, условно называя ее грузом, тоже были застрахованы даже внутри городских перевозок. Первое приближение, это первое общение со страховой, пока было неудачным с точки зрения того, что тарифы, которые нам озвучила страховая, они какие-то, ну, нереальные. То есть, чтобы застраховать одну перевозку, ну, условно, мотоцикла, за этот рейс нужно заплатить столько же, сколько за саму перевозку. Понятно, что там озвучивать человеку 10 тысяч за перевозку по городу, но я боюсь, что, наверное, там обычного мотоцикла.
1: С бизнесом могут быть проблемы.
2: Да, поэтому это еще в проработке.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Golden Hits.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
0: На Моторадио.
2: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Моторроссия, Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну вот мы и подошли к экватору лета. На этой неделе будет середина июля, а значит, лето стремительно летит к осени. Ну, что в общем-то ожидаемо, но все равно внутри появилось острое ощущение, что срочно надо наслаждаться мотосезоном. И катать, как только появляется возможность. Правда, с бензином пока все еще не так хорошо, как хотелось бы. И стрелка на моем баке так и лежит близко к красной полоске. Ну а планирование дальних поездок пока тоже сильно зависит от наличия бензина по пути следования. В интернете уже можно найти карты заправок, на которых есть бензин, однако, как показала практика, верить им не очень-то можно. Пару раз я уже не смог заправиться по актуальным данным этих карт. Зато, по прогнозам синоптиков, эта неделя должна пройти без осадков. Только в воскресенье ожидается дождливая погода. В общем, давайте верить в лучшее. Пока нам только это и остается. Как говорится, нет плохой погоды, есть неподходящая экипировка. Хотя в прошедшую субботу, думаю, не спасла бы никакая экипировка. На севере города легче было передвигаться на сапах, чем пешком. А видео с цунами-пикника вообще получилось эпичным. Если не видели, поищите и посмотрите сами, как это было. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. С 17 по 19 июля, то есть с пятницы по воскресенье, мотоклуб Night Riders MC Russia представляет 20-й юбилейный международный байк-фестиваль «Фестиваль всея Карелии Rock'n'Road 2026». Под Гирвасом. Как пишут организаторы, в анонсе мероприятия у байкеров есть традиция – каждый год, ровно в середине лета, собрать друзей на большой поляне, что под Гирвасом, дабы устроить совместное пенновозлияние, совмещенное с мясопожиранием и заканчивающееся традиционным буйным песнооранием. Да соберутся романтики с большой дороги, мотобратья из всех уголков нашей необъятной родины, да разольется влага животворящая по перифериям телесным. И да начнется веселье буйное и шумное с забавами лихими, с музыкой громкой, артистами диковинными, да девками румяными. Night Riders MC Russia сделают все возможное, чтобы эти три дня вам запомнились на всю жизнь. Подготовят для вас интересную программу, подберут самых лучших музыкантов, устроят розыгрыши, подарки и сюрпризы для вас. Ну а от вас требуется только отличное настроение, а теплый карельский прием останется в вашей памяти на всю жизнь. Ну а само мероприятие стартует в пятницу с 18 часов в Карелии, Кондопурском районе, Гирвасском сельском поселении. Уверен, что это будет стоящее мероприятие, которое точно поможет отвлечься от мысли о том, что половина лета позади. С 18 по 19 июля, то есть в субботу и воскресенье, на Манежной площади состоится мотофестиваль «Мотостолица». Манежная площадь в самом центре Санкт-Петербурга на все выходные превратится в точку притяжения мотоциклистов и интересующихся мотоциклами. Фестиваль «Мотостолица» — это подарок города тем, кто сделал Петербург мотостолицей. В программе фестиваля «Шар смелости», «Мототриал», демонстрационные заезды, выставка ретро-мотоциклов, детская зона, фудкорт, прицеп «Мото-братан» и хедлайнеры. Кстати, одним из них будет Найк Борзов. Остальных сюрпризов организаторы пока не открывают. Подробности и полная программа появятся ближе к делу. Напомню, что фестиваль «Мотостолица» — это традиционно бесплатное мероприятие. Вход свободный для всех. Город дарит это пространство мотоциклистам, а мы — городу. Будет душевно, громко и размеренно. Остается только надеяться на хорошую погоду, которая дополнит повод для отличного настроения. Ну а начало мотофестиваля запланировано на 10 утра субботы. Также с 18 по 19 июля в выходные на автодроме Игора Драйв состоится Гараж Фест. В эти дни Игора Драйв вновь превратится в эпицентр скорости, музыки и настоящего драйва. Это будет не просто фестиваль, а большой семейный праздник, где каждый найдет что-то свое. От рева моторов до уютных уголков для отдыха. Ну а главная новинка – это гонка на выносливость 1000 километров Игора Драйв, в которой сойдутся лучшие пилоты на самой разной технике – от суперкаров и спорт-прототипов до автомобилей мирового туринга. Поклонников дрифта же ждет четвертый этап открытого чемпионата РДС – РДС Open. Парные и одиночные заезды, клубы дыма, идеальные траектории и эмоции. Ну, а также посетителей ждет зона «Автокультура» – выставка уникальных авто под открытым небом. Каждый день здесь будут проходить автодефиле, а в лектории блогеры и автоэксперты обсудят самые горячие темы автомобильного мира. Ну, а еще сюрпризы от партнеров, фотозоны, почта-гараж-фест, зоны отдыха, аниматоры и вкусная еда. Завершат каждый день концерты Полина Гагарина, Ваня Дмитриенко, Комната культуры, которые подарят вам мощные музыкальные эмоции. Я уверен, мероприятие будет действительно крутое. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 18 июля в субботу в клубе «Джаггер» по адресу площадь Конституции, дом 2, состоится трибьют-шоу «The Beat Love». Звезды трибьют-сцены клуба «Джаггер». Это театрально-музыкальное шоу воссоздает концерт «The Beatles» в мельчайших подробностях. «The Beat Love» — официальный трибьют группы «The Beatles», признанный своими собственными правообладателями в 2014 году. Эффект полного погружения в музыку легендарной ливерпульской четверки и в эпоху 60-х. Все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с битлами. Винтажные инструменты, костюмы полностью соответствуют оригинальным. Движения, голоса и мимика тщательно копируются. The Beat Love – резиденты крупнейших мировых Битлз-фестивалей. Многие концертные залы Европы проводят сольные концерты коллектива с аншлагом. За плечами The Beat Love 11 концертов в Ливерпуле, причем трижды на главной сцене легендарного клуба Cavern, где когда-то начинали Битлз. Выступление трибьют-шоу The Beat Love – это удивительные впечатления, которые каждому запомнятся надолго. Ну, на мой взгляд, это действительно крайне интересное событие, которое точно нельзя пропускать поклонникам творчества The Beatles. Ну, а начало концерта запланировано в 20:00. Ну и, конечно, как обычно, напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространства MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. Наш адрес все тот же. Проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем гостя. Ну и на этом все о событиях на этой неделе. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Сегодня день Грюнвальдской битвы. 15 июля сошлись с одной стороны рыцари Тевтонского ордена под командованием магистра ордена Ульриха фон Юпенштена и союзные им войска венгерского короля Зигмунда и чешского короля Вацлава и объединенное польско-литовское войско короля Егайлы и князя Витаутуса с другой стороны. Кроме этого, польско-литовскую армию поддерживало 30 тысяч татар и 4 тысячи чешских добровольцев. Крестоносцы, сдержав первую атаку конницы Витаутаса, перешли в контратаку, заодно потеснив и польские войска на правом фланге. Спасли положение смоленские полки из армии Витаутаса. Тогда, кстати, Смоленск был литовским городом. Как свидетельствовал польский летописец 15 века Яна Дугаш, в этом сражении витязи из смоленской земли, построенные тремя отдельными полками, столько бились с врагами, одержали верх над всеми мужами и рыцарями, с какими сходились в рукопашную, пока не соединились с отрядами поляков. Поляки смогли перестроиться и перейти в контрнаступление, а Витаутас нанес страшный фланговый удар по отрядам рыцарей. Картина боя кардинально изменилась. Крестоносцы сначала были вынуждены отступить, а после и вовсе бросились в паническое бегство. Поражение крестоносцев положило начало закату Тевтонского ордена, который в 1466 году и прекратил свое самостоятельное существование. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Великолепный Игорь Щербаков, которому, ну, разве что только... Вот, кстати, насчет какого-то особого отличия, может быть, есть у губернатора, например, за особые заслуги в области развития туризма и какой-нибудь орден такой, бабах, Святой Елены, там, первой степени какой-нибудь.
2: Я согласен на медаль.
3: Я признателен Александру Юрьевичу, что после того, как он увидел нашу работу, он присвоил мне статус советника губернатора по развитию туризма, и это на общественных началах, и это высшая степень благодарности для меня и гордости. Это помогает где-то.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
4: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа»

0: хорошего настроения.
1: Rock music from the other side of the world.
2: Hello, everyone, друзья. Сейчас я нахожусь в местечке под названием Балаклава. Это достаточно интересный городок, такой где-то в 300 километрах от Аделаиды. И вот я сейчас расскажу, может быть, несколько интересных фактов про этот город. Back to Australia. Во-первых, город был назван в честь сражения в Крыму. Название Балаклава появилось после Battle of Balaclava. Город официально получил это имя в 1877 году. Именно с тем сражением связана знаменитая атака легкой бригады, ставшая одной из самых известных военных в истории 19 века. Также здесь проходит крупнейший сельский день скачек в Южной Австралии. Каждый сентябрь в Балаклаве проводится Балаклава Куб, скачки, история которых насчитывает более 100 лет. Несмотря на то, что население города всегда около 2000 человек, плюс-минус, в день Кубка сюда приезжают тысячи гостей со всего штата. Я думаю, что и из других штатов. Это считается одним из самых крупнейших сельским и подромным событием в Южной Австралии. Также я зашел непосредственно в воп-шоп, это секонд-хенд такой местный, и увидел огромное седло, которое можно купить, было там за несколько сотен долларов. Также вот что я еще хотел сказать, что Балаклава ценится своими абрикосами, которые здесь каждый сезон просто такие, просто... Ну, удивительного вкуса. И здесь, конечно, очень славится этот джем и пироги с абрикосами. Так что я рекомендую, если вы будете приезжать в Балаклаву, заскочите сюда, в местную кофейню, вот прямо по центру города. Без труда найдете ее. А сейчас я нахожусь в Пинонге. Здесь собрано около 20 восстановленных ветряных насосов разных эпох и производителей. Многие из них были привезены из самых разных уголков Южной Австралии и даже из района Элис-Принс. Это вот в районе пустыни. И главная звезда музея – Брюс. Брюс – один из крупнейших ветряных насосов Австралии. Это огромная модель Comet с диаметром колеса более 35 футов. Это около 10 метров. Обязательно приложу вам фотографию. Ну, а сейчас я нахожусь непосредственно в местечке Юкла. Это местечко находится на границе с Южной и Западной Австралией. Два штата, они соседствуют. И здесь такая прям настоящая, такая как граница, на которой проверяют, есть ли у тебя фрукты или запрещенные продукты, типа меда и так далее. Ты должен обязательно их сдать или выкинуть, потому что, ну, если у тебя найдут, я не знаю, что с тобой сделают. Ну вот, непосредственно я хотел рассказать про пустыню, которую только что, по сути, пересекли мы, Нуларбор. Это название означает дословно «без деревьев». Слово «Нуларбор» происходит от латинских слов «нулус» — это «нет», и «арбор» — «дерево». И действительно, на огромных участках деревьев практически нет. А под ногами скрывается целый подземный мир. Хотя сверху кажется, что вокруг только ровная пустыня, под поверхностью находится более 250 известных пещер, некоторые из которых заполнены кристально чистой водой. Ну, надо сказать, что когда-то здесь, конечно, был лес около, может быть, 3-5 миллионов лет назад. Ну, также это одна из крупнейших в мире известняковых равнин. Площадь примерно 270 тысяч. Ну и, конечно, находятся всякие необычные, ну вот, например, известная скала Бунда на южной стороне Нуларбора. Ну и также самый длинный участок прямой железной дороге. Он где-то 478 километров от прямехоньки. Вот. Ну что ж, следующее включение будет на следующей неделе.
3: Guitar Now. The very best of Australian rock music of all time.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, мы, организаторы фестиваля «Псков Дача Пати», приглашаем вас на наш фестиваль, который пройдет с 17 по 19 июля в гостеприимном городе Псков. Вас ждет 3 дня замечательного праздника, прекрасная музыка, возможность обнять своих лучших друзей и, конечно, вкусная еда. Надеемся на хорошую погоду. Псков Дача Пати 2026. 7-й мотофестиваль. Ждем всех.
1: Подробности на странице фестиваля ВКонтакте.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
4: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
5: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
6: Она находилась на Road 66. Это бензоколонка.
7: Добрались все-таки до Смоленска.
8: Мотогруппировка «Скототуризм».
9: Да, Илья Шанин. Это
10: Антон Тульский у микрофона.
11: Дмитрий Васильев.
12: Ближе для Фиксбалка.
13: С вами Олег Капкаев.
14: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это и
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
16: а дальше
15: мне кажется.
17: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
18: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Economist Financial Society.
1: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Вот и наступила среда джаза. И именно так называется моя программа, которая выходит по средам. Ну, естественно, что, как всегда я говорю в этот момент, что это как раз разговор о среде джаза, заполненной чудесными, великолепными джазовыми музыкантами. И это, собственно, то, чему посвящены мои программы. И в сегодняшней среде джаза мы будем слушать с вами фрагмент, а практически, в общем-то, даже весь альбом, который, мне кажется, стоит в особом ряду за счет того, кто участвует в записи этого альбома. А кто? Конечно, удивительные и потрясающие люди. Это оркестр Дюка Эллингтона и оркестр Каунта Бейси, которые были в студии соединены два биг-бенда в 1961 году в Нью-Йорке. И записали этот альбом, где одновременно играли два биг-бенда. И как это здорово звучит, конечно. И, конечно, два пианиста, которых всегда слышно. Это сам Дюк Эллингтон за фортепиано и Каунт Бейси тоже за фортепиано. И их переклички, конечно, представляют себе особый такой интерес. Ну, вот этот альбом мы как раз вот и будем с вами слушать. Ну, и начинается он с темы Дюка Эллингтона, которую он назвал «Королевская битва». Это два оркестра, и, конечно, солисты этих оркестров по очереди импровизируют.

Следующая тема принадлежит Теду Джонсу, замечательному трубачу и аранжировщику, который как раз играл в оркестре Каунта Бейси. Эта тема, которая сейчас прозвучит, он назвал ее «Тебе». Играют два биг-бенда Дюка Эллингтона и Каунта Бейси.

Ну, а сейчас прозвучит всем знакомая тема. Ну, всем не всем, но, во всяком случае, людям, которые интересовались когда-либо джазом, то, конечно, знают эту пьесу «Садись, поезд, А! Take the A-Train», которую сочинил не Дюк Эллингтон, хотя многие считают ее эллингтоновской, а Билли Стрейхорн, его великий партнер, аранжировщик, композитор и пианист. Итак, «Садись, поезд, А!» — два биг-бенда, оркестр Дюка Эллингтона и оркестр Каунта Бейси.

Ну, а сейчас прозвучит тема Фредди Грина. А Фредди Грин, как известно, играл в оркестре Count Basie на гитаре, создавая этот упругий бейсовский ритм. Вот его тема сейчас прозвучит в исполнении двух бендов, которые он назвал «Угол кармана».

Следующая тема принадлежит Дюку Эллингтону. Он назвал ее так «Wild Man», что означает «буйный человек». Опять мы слушаем два биг-бенда и двух великих пианистов.

Следующая композиция названа так. Секвенция in C. Ну, чтобы понимали все, секвенция – это, конечно, такой музыкальный термин, обозначающий определенный, так сказать, звукоряд. А in C – это означает до мажоре. Секвенция в до мажоре. Сочинил эту тему Фрэнк Вэз, саксофонист и флейтист, долгие годы игравший в оркестре Каунта Бейси. Вот здесь как раз мы услышим флейту Фрэнка Вэза.

Следующая композиция, которую сочинил Билли Стрейхорн и назвал ее тремя такими буквами B-D-B. Три буквы. А это означало следующее. Бейси, Дюк и Билли. То есть Каунт Бейси, Дюк Эллингтон и Билли Стрейхорн. Вот это практически минорный блюз.

Ну и заканчиваю я программу, и альбом заканчивается этой композицией. Самая знаменитая бейсовская композиция, он автор этой мелодии, называется «Подпрыгивая на опушке леса». Мы слушаем одновременно звучащих два оркестра. Оркестр Дюка Эллингтона и оркестр Каунта Бейси. Ну, вообще, подобную музыку можно услышать только в единственном месте нашего города, только в филармонии джазовой музыки на Загородном 27, где триумф джаза происходит каждый день, где выступают самые лучшие джазмены как нашей страны, так и буквально всего мира. Ну, с репертуаром вы можете познакомиться, зайдя на сайт филармонии джазовой музыки и выбрать концерт, который вы захотите посетить. А я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. С вами был Давид Голощёкин.

0: Блюз на Моторадио.
1: Моторадио
2: и мотоклуб The Hooligans MC
1: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
2: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
1: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
2: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
1: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
6: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

Louis Dallas.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.